0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Спорт.
1: Социальные сети давно стали главной площадкой для обучающих роликов по фитнесу и другим видам спорта, а также советов по спортивному питанию. Однако, согласно недавним исследованиям от японских ученых, просмотр подобных спортивных роликов в сети не повышает физическую активность зрителей. Опросив более 1000 японцев, эксперты выяснили, что зрителям нравится просто наблюдать за происходящим на экране. Однако это никак не мотивирует подняться с дивана и начать тренироваться в реальном времени. Ученые также отметили, что для изменения ситуации цифровой контент необходимо наполнять понятными планами тренировок, прикреплять ссылки на ближайшие спортивные объекты и рассказывать о других возможных социальных поддержках. И именно такой подход поможет зрителям перейти от пассивного просмотра к реальным действиям. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Шакира и Бёрнабой. Дай-дай.
1: Второе место.
2: Tempo City. Self-aware.
1: Первое место.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Куриные или перепелиные? По словам столичных медиков, если сравнивать одинаковые по массе порции, то оба вида яиц содержат примерно сопоставимое количество белков, жиров, витаминов и минералов. Поэтому с точки зрения питательной ценности существенного преимущества одного продукта перед другим нет. Однако в перепелиных яйцах выше содержание железа, калия, кальция и витаминов В2 и В12. При этом оба продукта могут быть частью сбалансированного рациона и обеспечивать организм необходимыми питательными веществами. Медики также отмечают, что при выборе между куриными и перепелиными яйцами стоит учитывать не только состав, но и вкус, способ приготовления, стоимость, доступность и качество продукта. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

обновить гардероб или выбрать новую пару обуви. С 18 программы миллион призов. 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
5: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: РВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
0: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
3: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо поднывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: музыка. Нас повсюду сопровождает музыка. Дома, по пути на работу или в офисе, и даже в магазинах звучат определенные ритмы, настраивающие нас на покупки. Кстати, совсем недавно ученые из Америки экспериментально доказали, что определенные музыкальные ритмы помогают нам лучше усваивать информацию и обновлять воспоминания, то есть переживать их с другими эмоциями. Добровольцам, лежащим в томографе, давали прослушивать разные ритмы и просили вспоминать разные истории из жизни и запоминать абстрактные фигуры. В результате оказалось, что веселая, динамичная музыка способствовала повышению настроения воспоминаний, а ее четкий ритм позволял лучше запоминать информацию. Ожидается, что исследование может стать основой для разработки специальной музыкальной терапии. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

0: Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
10: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackar.ru.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больно удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
15: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2017. Imagine Dragons.

0: Вкусного шоколада позволяет снизить риск развития депрессии в пожилом возрасте. Японские ученые оценили состояние ментального здоровья около 3000 японцев старше 70 лет, а также выясняли, как часто и долго добровольцы употребляют шоколад. Оказалось, что у тех участников исследования, кто ел темный шоколад регулярно более 2 лет, вероятность симптомов депрессии была на 38% ниже, чем у тех, кто употреблял другие виды шоколада. Эксперты также напомнили, что темный шоколад содержит антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений и снижают уровень окислительного стресса. Однако не забывайте, что одним шоколадом сыт не будешь, а потому включайте в свою жизнь спорт и другие полезные привычки, которые никогда не будут лишними. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Шакира и Бёрна Бой. Дай дай.
1: Второе место.
2: Темпа Сити. Self Aware.
1: Первое место.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и

0: 7 часов ровно в Москве. Всем добрейшего-бобрейшего. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов, здесь Терешкова. И утреннее шоу «Будите Алиш». Вот так вот. Здрасте, мордасти.
1: Здравствуйте, друзья. Самые спелые фруктики – это мы с Адамовым. Вот в сезон к вам всегда приходим и радуем. Наслаждаетесь.
0: Прекрасно.
1: И у вас всегда хорошее настроение. Сегодня у нас четверг, 17 сентября. Четверг, красная дорожка. Идем к выходным. Уже в предвкушении. И пока мы идем, можем отметить несколько праздников. Мне очень понравилось. Тут такой список забавных праздников. Вот ты тоже оценишь. День разговоров с городом.
0: Прекрасно. Вот эти люди, знаешь, которые идут по тротуару, когда мимо тебя.
1: Что-то бубнят.
0: И просто разговаривают. Ты думаешь, наверное, по телефону. Потом смотришь, наушников нет. Они просто идут, что-то разговаривают.
1: Ну, представь, что ты тоже такой, что ты скажешь в Москве.
0: Такой.
1: Спишь?
0: Мой любимый Люквиль.
1: Вау, а это откуда?
0: Это люки.
1: А
0: столько люков, что, мне кажется, Москву пора переименовывать в Люквиль.
1: День турменеджера. Человек, который...
0: Которого я никогда в жизни не видел.
1: Который существует, он работает, но мы никогда его не видим, да. Он,
0: ну, знаешь, это, мне кажется...
1: Секретную работу
0: есть какая, была в свое время фабрика, которая готовила такие кадры. Это вот турменеджер, риэлтор, туда же, пожалуйста, вот, и фитнес-тренер.
1: Международный день кантри-музыки.
0: Сейчас неожиданно.
1: Честно,
0: было.
1: Честно, мне нравится это направление. Я знаю, что отец Майли Сайрус этим занимается. Я несколько так. песен его слышала.
0: Брюс вылез целый альбом кантри, блюз даже записывал.
1: И честно, вот мне правда, мне очень заходит такая музыка. Особенно, если ты где-нибудь на своем ранчо отдыхаешь.
0: Вот знаешь, версия Терешковой. Ранчо, отдыхаешь.
1: Шляпы.
0: Это кантри.
1: Кожаных.
0: На деле это просто... Просто
1: брюка.
0: Деревня в резиновых сапогах под баян танцует. Вот кантри наших дней.
1: И главное тут... что? Главная фантазия.
0: Главное вайб.
1: Что у нас сегодня?
0: Так, поговорим про работу. Есть очень интересная работка. Uh-huh. Вот. А еще расскажу вот что. Представьте себе, армянская свадьба. И, казалось бы, там может быть все, что угодно. Вот все, что угодно,
1: я
0: правда.
1: Я не была ни разу.
0: И там все, что угодно случилось. Ага. Расскажу подробности. Просто, чтобы спойлеров не было. Вот, Двига Лопес будет в этом часе. А, кстати, Двига Лопес может быть на армянской свадьбе. Вообще легко. Вот, это физкульт-минутка. Ну и IQ Battle. Это наша шикарная игрушка с шикарными призами от радио Хит ФМ и утреннего шоу «Будите Алиш».
1: Адам Терешкова здесь на месте. Всем доброе утро!

0: 7.08 в Москве. Всем приветики.
1: Так, ребятки, интересные новости подъехали. Значит, в Саратове ищут вычесывателя альпак с зара. Вот так вот.
0: Так, подожди, профессия, что ли, какая-то?
1: Да, альпаки.
0: Альпаки есть, да,
1: их
0: животные.
1: Надо вычесывать, ага. Вычесывать, понимаешь?
0: И ищут.
1: Да, ищут такого человека.
0: А в Саратове альпаки
1: их много просто. Каждая, ага, вторая альпака. Вот, 4 раза в неделю сотруднику предстоит кормить.
0: Это просто прихмахи.
1: Чесать животных, а заодно ремонтировать их домики. Альпаки просто их регулярно ломают. Их не устраивают их коммунальные платежи.
0: Ты видел этих существ? Они такие забавные.
1: Мы скидывались на ремонт, капремонт домов. Вот, дома вы не чините. Ломаем тогда, чините. Вот. И вот появляется человек, который думает, ну что ж, раз в квиточке есть, придется делать. Ага. Вот, теперь внимание, зарплата. 80 тысяч рублей. Ну, вот, 4 раза в неделю надо прийти, почесать, вычесать альпак. Вот. Я, кстати, видел альпак, и чесать, мне кажется, вычесывать их очень сложно.
0: Это какая-то, знаешь, уменьшенная, интересная интерпретация верблюда. Ну, правда, похожи они немного.
1: Ну, хорошо, про того, кто будет работать, мы поняли. А про альпак что ты можешь сказать? Это уменьшенная версия чего?
0: Я думаю, что это опасное дело. Потому что ты не знаешь, как животное себя поведет.
1: Нет, смотрите, в резюме хорошо, что в резюме указали, что альпаки умудряются дом сломать. То есть я как бы задумался бы такой, так, секундочку, подожди, а куда делся предыдущий человек? Вот, это раз. Второй момент. Это же милые животные, почему они ломают дома?
0: Два. Милые животные, когда ты держишь их на расстоянии.
1: И 3 момента. Почему надо отдельного человека, чтобы вычесывать? То есть, ну, мне, вот, например, тебе же не нужен отдельный человек, чтобы тебя причесывать. Потому что у тебя все аккуратно и чинно, благородно. Угу. Это легко. Соответственно, это явно непростая задача вычесывать. Она, наверное, там плюется, дерется, матерится, зовет Тимура какого-нибудь
0: просто
1: на помощь.
0: Просто я уже в бабочку превратилась, поэтому со мной просто.
1: Что ты сделала? В бабочку превратилась?
0: Из куколки.
1: В какой момент у бабочек? А, ну, я даже не хочу об этом говорить. В общем, ребят, если кому нужна работенка, вот Саратов, 80 тысяч, вычесывать альпак и строить домики.
2: На радио Хит ФМ. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
7: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официального

0: для модели Honda CHR3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Кэш можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Кэш можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
8: Кэш можем.
9: И кэшбэк 5% можем?
8: Кэш можем.
9: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно. Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Вигай Лопес. Вигай Лопес. Прорабатывай мышцы, прокачивай тонус хитом.
1: 7 часов 17 минут в Москве. Вы говорите физкульт. Мы говорим, можно, пожалуйста, лучше латте на альтернативном лавандовый?
2: Можно, пожалуйста, потише. Нет, нельзя. После тренировки.
1: Какой плохой бариста.
2: Да.
1: Можно прекратить дурачиться и сделать латте?
2: Так, упражнение. Добро пожаловать называется.
1: Добро пожаловать.
2: Просто прекрасно. Идеально для пар, когда вы пришли на тренировку вдвоем или просто вот дома с кем-то, с подружкой, с другом, такие, чем заняться. А давай сделаем упражнение «Добро пожаловать».
1: Добро пожаловать. Прекрасно.
2: Встаньте друг напротив друга, возьмите за руки, отходите максимально подальше. Затем делаем глубокий присед и, не выходя из него, не расцепляясь, вытягиваем одну руку в сторону.
1: Как будто милости просим, да, государь.
2: Да, да. Но при этом вы сидите на воображаемом стульчике.
1: Ну, вот. Я так понимаю, вы друг друга руками держите.
2: Ну, держите, да, конечно. Но ты все равно понимаешь, если баланс нарушится, то как будто кто-то упадет. Поэтому тут
1: то надо. Дверь скосит.
2: Да-да-да.
1: Ну да, естественно,
2: поэтому
1: логично.
2: Поэтому тут работают и ножки, и ягодицы, и пресс, много чего другого,
1: я тебе
2: и
1: так,
2: даже руки.
1: Я тебе так, Терешкова, скажу. Если ты не встречаешь меня здесь в студии вот так вот, зачем это все?
2: А ты сядешь, да, в такой пресс?
1: А я-то зачем? Я пришел. Ты мне говоришь, добро пожаловать, присаживайся, давай выйти, и все, я пришел.
2: Какой ты хитренький.
1: Вот. Ну, вообще, зайдите в мессенджер Макс, посмотрите, как делать это упражнение. Также можно еще и в группе Hit FM ВКонтакте посмотреть.
2: Зарядка начинается.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 13, ясно. Днем в Москве синоптики обещают плюс 22, без осадков. Вечером ожидается плюс 16, будет комфортно и облачно.
2: Реклама. Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Второй ароматический блок для унитаза «Бреф» ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
7: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка их получения.

0: никогда.
1: Застройщик группа МСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
2: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8 499 579.

0: Несмотря на то, что сегодня четверг, ощущение, как будто бы уже припятница.
1: Я песню слушаю. Авераби, Авераби там поют. Кабераби.
0: Именно этот трек и подарил мне такие ощущения.
1: Но вообще, на самом деле, хорошо, что четверг. Потому что было бы вторник, было бы грустнее. Поэтому, ребята, все сегодня... Маленькая пятница, как говорится. Поэтому все сегодня готовимся к тому, что денечек надо сделать чуточку, хотя бы на 10 минут короче рабочий.
0: Ну, а мы как раз вас будем развлекать. И я думаю, что так и произойдет. У нас уже скоро IQ Battle на подходе.
1: Да, прямо сейчас берите телефон и звоните к нам в студию. Номер тот же, ничего не изменилось. Звездочка 107.4. Звездочка 107.4. Это короткий номер, он для звонков с мобильных телефонов. Играем с первым и со вторым дозвонившимся. Удачи!

0: 7.32 в Москве. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Будем играть.
1: Итак, игра называется IQ Battle. У нас на связи Ирина из Москвы. Ирочка, привет.
0: Привет.
2: Доброе утро.
1: Ириш, скажи, пожалуйста, как ты относишься к путешествиям? Ну, не просто поехать куда-то, а вот именно, знаешь, вот это рюкзак на спину, значит, и на природу, в горы, или, может быть, там к реке.
0: Не, почему? Мне кажется, на машине далеко тоже пойдет.
1: А как ты к этому относишься?
2: Прекрасно, но только на машине с палаткой.
1: А, ну то есть все-таки ты не за дикий отдых, ты комфорт какой-никакой нужен тебе.
2: Только добраться, а так диком, да, отлично.
1: На машине добраться, палатка, мы взяли палатку. Зачем нам палатка? Пойдем, я с листами укроемся. Прекрасно, мне нравится.
0: Экстремал, на самом деле, ну просто она оставляет, как любая женщина, два выбора. То есть либо спать в машине, либо палатка. Тут уже по ситуации.
1: Против тебя будет Ксения из Ульяновска. Ксюш, привет.
0: Приветики.
3: Привет.
1: Ксюш,
3: привет,
1: скажи, привет. Скажи, пожалуйста, замужем ли ты?
3: Да.
1: Да, прекрасно. Вот да. А ты помнишь своего мужчину холостяком?
3: Помню, конечно.
1: Вот ты когда впервые к нему пришла, такое, был момент, который, я понимаю, что там масса всего, что могло тебя смутить, но такая, ты посмотрела на его, вот интерьер, такая, вот эта штучка в твоем доме, меня, конечно, соблазнила.
0: Угу. Чего, было
1: что-то такое? Ладно, конечно. Это что-то не очень приличное, я понял. Вот. Вопросов больше не имею.
0: Да, ты правда нескромные вопросы задаешь.
1: Ну не настолько же. Я имел в виду там статуэтку.

0: Редко буду, например, да, как, боже да, мой, он да, суеверный.
1: Так, внимание, дорогие участницы, каждый из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответ.
0: Так, ну я пойду путешествовать с Ириной.
1: А я с Ксенией
0: буду. Штучки разглядывать.
1: Ты понимаешь, что мы трое, нас три женщины, и ты один.
0: Да, прекрасно. Всю жизнь мечтал в такой компании оказаться. Так, значит, Ирин. Радость моя. Вопрос такой. Что ты возьмешь с собой в путешествие? Перечисляй. Поехали.
2: А, спальник, палатка, чемодан, крем для загара, крем для лица, для кожи.
0: Топор.
2: Крем от комаров, топор, палатка.

0: Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.
1: Слово про аптечку. Аптечка, 33 ответа.
2: Когда ты берешь с собой
1: кота?
2: Заметь, котика сначала, котенка, потом кота, а потом еще и собаку, то тут какая
1: да просто,
2: аптечка?
1: Меня укусил комар, приложи кота. 33 ответа, хороший результат.
2: Очень круто, Ксения, теперь играем мы с тобой. Вот вопрос. Любимое блюдо холостяка, поехали.
3: Яичница, пельмени, бутерброды. Каша гречневая.
2: Омлет.
3: Стейк, омлет.
2: Сосиски.
3: Сосиски.
1: Вареники.
3: Вареники,
1: чебуреки.
3: Сырники. Бургер. Чебуреки, шашлык, бургеры, курица, суп.
2: Жареная картошка.
3: Жареная картошка.
1: Икра черная.
3: Икра черная, красная, кабачковая.
1: Заморская, баклажанная.
2: Неплохо, просто. Как вы себе представляете холостяка.
1: Я напомню, я холостяк. Я перечисляю то, чем
2: икра.
1: Икра. А вот как только ты уже перестаешь быть холостяком, черная икра превращается в кабачковую.
2: Сколько
1: 18 ответов.
2: Ну, мы пытались, но тут побеждает определенно Ира.
1: Ирочка, мы тебя поздравляем. Дарим тебе наш фирменный шикарный дождевик радио Хит FM. Носи на здоровье. Будешь самой яркой у себя вот на районе в Москве. Вот. Ну, а Ксюш, ты ни в коем случае не расстраивайся. Мы тебе всегда рады. Звони еще.
4: Картина.

0: каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
3: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: на радио Hit FM. 7.46 в Москве. Всем доброе утро.
1: Всем доброе утро. Вот представь ситуацию. У тебя свадьба. Ты все, вы молодые, все танцуете, ля-ля, классно. И в какой-то момент на сцену выходит он. Например, Крис Хемсворт. Неожиданно он так заходит. Что будет?
2: Excuse me.
1: Это ты мужу скажем. Развод.
2: Когда брошусь я ему на
1: развод.
2: Вот. Ну, я буду очень рада. Я думаю, что это дорого стоит.
1: Да, причем тут сколько это стоит? Надо не так сейчас, потому что новость про это.
2: А зачем разводиться?
1: Сейчас будет новость про это, поэтому надо с акцентом. Ара, при чем тут это сколько стоит?
2: Слушай, можно же смотреть, не обязательно трогать.
1: Вот так вот даже. Так, в общем, к чему я все это рассказываю? Тут на днях в Армении проходила обычная свадьба. Ничего вроде такого. Свадьба и свадьба. В какой-то момент на сцену вышел Snoop Dogg.
2: Ого!
1: То есть даже это не Ваня Дмитриенко, просто Snoop Dogg. Вот, вышел. И начал давать небольшой концерт. Он просто оказался, был приглашен как гость в соцсетях и согласился приехать. Вот так, щелчком пальцев. А, пожалуйста, приеду, почему нет?
2: Просто мим проходил, рядом был.
1: Я просто уверен, что там... Я просто знаю, я армянин, и поэтому я знаю. Я был на свадьбах армянских. У меня родственники замуж выходили, сестры. Я видел, как это выглядит. Это, знаешь, все договариваются следующим образом. Неважно, какой у тебя статус. Там всегда одна и та же фраза. Ара, тебе сложно, что ли, зайти на пару минут? Стол будет, все будет, давай. Вот. Я лично процитировал сейчас все. Прям...
2: Жалко, что вот тебе вот это не передалось.
1: Я прихожу на свадьбы всегда.
2: Нет, я к тому, что ты не зовешь никого.
1: На свою свадьбу?
2: Таким образом.
1: Столько свадеб у меня было, ни на одну не позвал. Ни Звезду, ни Терешкову. В общем, ребят, я залил в мессенджер.
2: Ну, это круто.
1: Да, правда, классно выглядит. Я безумно рад. Вообще всегда радуюсь, когда неожиданные такие гости появляются. Я залил в мессенджер Макс видео, посмотрите. Это счастливее людей, ну, в данный момент в этом здании. Я не видел, чем эти молодые.

0: 8:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Здрасте.
1: Доброе утро, друзья. Сегодня у нас 17 сентября, четверг. Видела в новостях, там синоптики, как всегда, нагнетают. Говорят, что сегодня вот самый последний теплый день.
0: Я как человек, который с утра до вечера в новостях, вот, могу сказать, что много чего говорят. Нет, не верю, потому что я слышал другую информацию, что сегодня будет тепло, а еще в середине октября будет бабье лето.
1: Не, это уже не считается, мне кажется, это уже не лето. Это... Бабья осень. Скорее
0: это
1: всего.
0: Тот самый не лето.
1: Да-да-да.
0: Потому что что? Вот есть исполнитель не лето, а песня у него как бабья осень.
1: Это точно. Скажи мне, пожалуйста, что у нас в этом часе?
0: Расскажу вам про стритфишинг. Вот, очень интересное движение. А еще расскажу про интересный симулятор, который представили в Екатеринбурге. Вот, многим будет очень полезно, как мне кажется, использовать это хотя бы раз. Выстроились очереди, между прочим.
1: Ты бы попробовал?
0: Из мужчин. Я, да, 100%. Хотел бы попробовать.
1: Любопытно.
0: Вот. Да, так что, ну, самое главное, ребятки, в этом часе мы будем играть нашу новую игру, которая называется «Актерище».
1: «Актерище». Вот,
0: да. Нужно будет просто вжиться в роль и попытаться побыть этим самым актером. А мы тоже будем вживаться в роль и будем экспертной комиссией.
1: Ну, будем еще будить творческие способности каждого слушателя.
0: Совершенно
1: отдельно.
0: Верно. Совершенно верно.
1: Поэтому вы прям включайтесь, это весело.
0: Да, подарки тоже, кстати, соответствующие. Очень крутые подарки в этой игре у нас.
1: Адам Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро.

0: Hit FM.
1: 8.09 в Москве. Всем доброе утро.
2: В Москве набирает популярность стритфишинг. Это, то есть, смотри, я сразу скажу, это речь не о том, что ты уезжаешь в деревню, берешь там удилище и идешь на реку. Нет.
1: Это ты в городе делаешь.
2: Да, стритфишинг, совершенно верно. Это рыбалка прям...

0: прямо в городе. Это когда вот взял, ты после работы хватаешь легкий спиннинг и идешь на набережную, чтобы порыбачить час-другой, не более того.
1: А если там рыба, вот вопрос.
0: Есть, конечно, просто ты ее не забираешь домой, это важное правило. Ты ее взвесила, если хочешь, и бросила обратно плавать.
1: То есть это такая просто охота?
0: Да, это целое движение есть. Люди с целыми компаниями собираются, общаются, что-то еще там закидывают удочки вместе, обсуждают.
1: Ну вот давай будем честными. Там же есть крючок, который протыкает рыбу. Это не совсем гуманно.
0: Ну, он тонкий, не забывай. Это раз. Во-вторых, он не убивает рыбу. Он просто лишь, она попадает на него.
1: Но все равно это больно.
0: Вынула крючок, отправила плавать дальше, все.
1: Она... Я переживаю.
0: Если рыбам больно, она поплыла, рассказала другим. Там больно, не плавайте туда. И больше туда никто не приплывет.
1: Ну ладно, успокоил.
0: Да-да, есть целая серия в Спанч Бобе, где они на этих крючках просто катались, как на каруселях. Поэтому нормально, рыбы к этому так и относятся.
1: Ну, отлично.
0: Очень прекраснейшее движение, которое... Я иногда думал, я хожу по набережной, иногда смотрю, люди рыбачат, думаю, кого вы там ловите? А оказывается, это стритфишер, он просто получает удовольствие от процесса.
1: Молодец какой. Это интересная история.
2: На радио Хит FM. Реклама.
3: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты. Т-банк.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
13: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
14: «Пятерочка» доставляет.
15: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
16: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
18: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
19: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
20: Это не дело.
21: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
22: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
23: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
24: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
25: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
26: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8.16 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ.
2: Итак, водители, сейчас будет хит-гайд для вас. То есть, для, как оказалось, многие этого не знают. Многие ходили в автошколу. Точнее, как многие. Все в моем идеальном мире ходили в автошколу. Вот. Но там вас этому не научили. Сейчас расскажу, как себя вести на дороге. Значит, смотрите. Если вдруг вы видите впереди наряд ДПС или серьезная авария какая-то, вот, помигайте двойным, вот так, два раза, дальним светом. По встречным машинам. Это означает, что вот впереди какая-то есть ситуация.
1: Я думала, только опасность. Означает, что полиция где-то была.
2: Не обязательно. Может быть, знаешь, там мы когда ездили в горы, вот на отпуске моргали, потому что там целый табун коров шел. То есть заранее тебя предупреждали, чтобы ты снизил скорость. Ну вот, тоже за углом прям сразу. Далее. Ну, понятное дело, самое популярное, это когда вас пропустили, вы должны нажать аварийку.
1: Ой, это я делаю, мне так нравится.
2: Вот, да, нажмите аварийку. Это называется спасибо.
1: Да.
2: Поблагодарите человека. Дальше. Короткий сигнал дальним светом позволяет, если вы, допустим, стоите в какой-то ситуации, то есть кто-то вот с перекрестка выезжает, вы ему поморгали два раза, это не значит, что там ДПС. Это значит, что он может проехать, вы его пропускаете.
1: Да, да.
2: Ну вот. Дальше. Есть такой еще, например, от больших грузов есть знаки. Например, если грузовик следующий впереди моргнул правым поворотником, то можно идти на обгон. Вот. Путь впереди свободен. Если же зажегся левый поворотник, обгонять нельзя, на встречке машина.
1: А как ругаются машины вот на этом языке? Мне интересно.
2: Как понять, как ругаются?
1: Ну, как ты, вот, например, недоволен ты. Только бип-бип делаешь, и все. Да,
2: сигнал нажал и держишь до упора, пока там он не выключится сам, потому что сгорел. Я обычно так делаю.
1: Понятно.
2: Вот. Если вы много раз потормозили, значит, задними огнями поморгали, вот, это значит, что водитель впереди идущего транспорта просит быть внимательней и соблюдать дистанцию. То есть к вам часто прижимаются, особенно сейчас машины, вот.
1: Ой, да,
2: у китайских автомобилей есть такая фишка, я обратил внимание, когда ты едешь быстро и, ну, уверен в своих тормозах, и очень быстро сближаешься с машиной, то впереди стоящая машина китайская, она начинает моргать сама. Ты, то есть, даже непроизвольно. Я такой, хорошо, пожалуйста, пожалуйста, буду аккуратней.
1: А мне еще, знаешь, что не нравится? Иногда специально так близко приближаются, намекая на то, что ты мешаешь проезду. Ты слишком медленный, можешь мне уступить дорогу? Я очень быстро.
2: Нет, есть такая категория водителей, которые, вот, допустим, ты едешь по трассе. Трасса, сейчас еще раз говорю, не город, трасса загородная, далекая. Вот, и ты в левый ряд встала, и едешь там. Едешь, например, там, не знаю, там разрешено 120, а ты едешь 100. И сзади, конечно, тебе будут моргать, сигналить, прижиматься, ну, чтобы ты уступила.
1: Очень там нервничают люди всегда.
2: Так. Левую сторону занимать нельзя, потому
1: знаем,
2: что.
1: Знаем,
2: вот, поэтому
1: да.
2: Перестройся вправо и езжай. Запомните эти правила, ведите себя на дороге хорошо.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 14, ясно. Днем в Москве синоптики обещают плюс 22 без осадков. Ну а вечером ожидается плюс 16. Будет комфортно и облачно.
0: Реклама.

0: Ведущий группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Есть два типа людей. Одни говорят:
6: «Смотри у меня!»
5: А другие:
7: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
5: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
9: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
10: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
12: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: актерище.
1: 8:28 в Москве. Прямо сейчас будем играть в игру «Актерище».
2: Вы не ослышались. Вы думаете, да. Просто так Адамов говорит. Ему не холодно, ему хорошо. Он готовится к театральному этюду.
1: Да-да. Ребят, на самом деле игрушка... Вот проще уже все. Ну, некуда проще. Ваша задача просто отправить нам в мессенджер Макс прямо сейчас пароль. Звучит он так. «Я... актерище». Вот, отправить пароль. И сегодня у нас какое число? 17. И вот с 17 по счету мы будем играть в эту игру. Игра предельно простая. Вот, сегодня мы у нас на кону интересный. У нас фильм «Иван Васильевич меняет профессию».
2: Ну да, у нас там много всего. Вот. Главное, вы подойдите с юмором, с харизмой.
1: Да не надо бояться.
2: С актерскими данными. Даже если не получится, все равно для вас это будет уже как обучение. Наша театральная школа, она работает.
1: В общем, прямо сейчас отправляйте пароль «Я актерище» в мессенджер Макс на номер 8-925-007-1074. Ждем.
0: Актерище.

0: актерище.
1: 8.35 в Москве. Что мы сейчас будем делать? Мы будем проверять актерские способности наших слушателей.
2: Что надо было сделать? Надо было отправить нам пароль «Я актерище». Вот, и мы бы с вами связались и в прямом эфире

0: обновить гардероб или выбрать новую пару обуви. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.
1: Идейный или боевика, который спасал мир?
2: Ну, конечно, драматически. Нужно, чтобы еще ж пожалели.
1: Ты такой был, такой, боже мой, день!
3: Я попал под дождь. Начальник такой, меня напрягал.
1: Какой дождь? Я попал под дождь. Начальник, вообще-то зима. Светит солнце, и ты безработный. Ладно, смотри. Жень, что сейчас будет происходить? У нас есть фраза, которую тебе нужно будет сказать тремя разными голосами. Справишься, подарок твой. Это фирменный пауэрбэнк от радио Хит FM. По рукам?
2: По рукам.
1: Итак, смотри. Сегодня, между прочим, кстати, для всех информация, именно сегодня, 17 сентября 1973 года, вышла в широкий прокат комедия «Иван Васильевич меняет профессию». Ребята, день рождения у этой картины. И, конечно, мы не могли пройти мимо самой главной фразы, я переигрываю, фразы этого фильма.
3: Тебе не надо переигрывать, мы же театральная комиссия. Да. Сейчас Женя будет показывать.
1: Класс. Смотри, фраза такая. Красота-то какая, ляпота. Вот, понял? Теперь вот эту фразу тебе надо будет в трех разных ипостасях сказать. Готов?
2: Готов.
1: Итак, поехали. Значит, первый вариант. Это ты должен сказать, давай, как Баба Яга. Вот в сказках. Поехали.
2: Красота-то какая, лепота.
1: Не, ну это Баба Яга, когда она еще молодой была, увидела сень, такая, красота-то какая, лепота.
3: Мне кажется, надо... это голосом Ильи Муромца он только что сказал.
1: Давай скверным голосом.
3: Да.
2: Красота-то как...
1: Вот уже ближе к истине.
3: Уже ладно, все, верим.
1: Ну, допустим. Давай попробуем теперь человек. О, человек, который зашел в купе, а там все спят.
2: Красота-то какая! Лепота!
1: Вот это идеально сейчас было.
3: Мне
1: вот.
3: Кажется, это Баба Яга вообще.
1: Баба Яга, которая зашла в купе, а там все спят.
3: Да, молодец.
1: Молодец. Давай, ну и третий вариант. Человека, давай, голосом тети, вот этой вот самой, которой, когда звонишь, она там говорит, ваш звонок очень важен для нас.
3: Не настоящая тетя.
2: Красота-то какая, лепота.
1: Ну, как-то все равно харизматично. Не, давай, покерфейс и пошел на одной ноте.
3: Без эмоций.
2: Красота-то какая, лепота.
1: Ну, вот уже ближе к истине, да.
3: Ну,
1: хорошо,
3: ладно,
1: засчитываем.
3: Сойдет.
1: Так, отлично. Ну и что, 2 из 3, я считаю, это успех и подарок твой. Фирменный пауэрбэнк радио Хит FM отправляется будущему актеру Евгению. Поздравляем тебя.
3: Поздравляем.
1: Ребята, да. Отметьте сегодня этот прекрасный праздник. 17 сентября 73 год. Иван Васильевич меняет профессию. Пересмотрите эту картину.
4: Актерище.

0: Реклама.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: консультация специалиста.
1: Ой, это у меня в глазах двоится.
2: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
3: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
4: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Не хочешь прозывать клев? Афалаза.
7: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
10: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: шоу Hit FM.
1: 8.47 в Москве. Всем доброе утро.
2: Ой, сейчас будет интересная новость. Значит, в Екатеринбурге на днях представили симулятор родов. Вот. И парни выстроились в очередь, чтобы попробовать. Так тебе ставят на нижнюю часть живота, ставят такие датчики, которые, ну, как они, токовые. И они создают схватки вот эти вот, чтобы ты ощутил. Ну, такой аттракцион, вот. Я... Когда смотрел видео, парень там, который, он еле сдерживался, кричал. Ну, не орал, конечно.
1: Он от ужаса или от смеха?
2: Он смеялся тоже, да. Ситуация, конечно, суровая, согласен. Вот, но в целом. Да, и я подумал, я бы хотел поучаствовать в этом, правда, ну, серьезно. Потому что это интересная штука, потому что мы, мужчины, зачастую, ну, как скажем, недооцениваем проблемы вот этой всей ситуации, которая происходит, да, мы можем шутить на эту тему. А вот датчики, вообще, это в каждой семье этот симулятор должен быть, молодой.
1: Вообще, роды – это таинство, и, конечно, это то самое действие, на которое хочется иногда просто посмотреть одним глазком. Поэтому я думаю, так как женщины уже, хотя половина женщин через это проходила, или предстоит им это пройти, то мужчины, в принципе, практически лишены этой ситуации.
2: Это таинство, ну да. Но
1: таинство,
2: я говорю,
1: конечно,
2: я искренне
1: время.
2: Считаю, что такой симулятор, вот вы съехались с герцогиней, начали строить одно, и он такой, давай, дитё сделаем, она такая, давай. И ты такой, сначала попробуй вот это, когда она уже там, какой там, 7-8 месяц, такой пробуешь, и ты уже по-другому воспринимаешь. Есть же вот эти уроки для девушек, для парней, у которых девушки в положении, когда вот такую тяжелую подушку
1: для
2: надо
1: парочек.
2: Носить. Для парочек,
1: там
2: да.
1: Вряд ли отдельно парней только тренируют.
2: Не, ну я имею в виду, это психологически, а я имею в виду физически, когда вешают такую подушку, угу. И ты ходишь с ней. Я видел просто. И это на самом деле очень полезно. И вот тут, когда у вас дома такой массажер, назовем так, вот, нервный, вот, вы ставите, и ты, конечно, ну, воспринимаешь все это по-другому.
1: Но мне кажется, это идеальная месть. Либо бывшему, либо мужчине, когда он что-то там это напортачил, плохое сделал. Как
2: ложись.
1: Да. Что будет происходить?
2: А в какой
1: у тебя роды.
2: Такой, вообще-то в нашей семье не было такого, что когда ты что-то не доварила борщ, мы сразу детей делать идем. Нет. Ну, то есть испытать эти ощущения, ну, нужно, конечно же.
0: Hit FM.

0: Реклама.
1: Сидя на веранде прибрежного кафе, она пускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками и думала:
2: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
1: На московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
3: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
5: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
4: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
6: Улица Петровича, Санкт-Петербург, УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: 9:00 в Москве. Здрасте, это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ, и вот час икс.
1: Доброе утро, друзья. Сегодня 17 сентября, четверг, и вот что мы решили выяснить у вас. Давайте представим, что есть такая возможность попробовать какую-то профессию на сутки.
0: Так.
1: Да, вот прям вот стать профессионалом в своем деле, но на одни сутки. Чью работу вам бы интересно попробовать изнутри? Угу. Пишите, рассказывайте.
0: Прекрасно. Ну, смотри, зажимаем пальцы. Я бы хотел попробовать на сутки побыть шеф-поваром.
1: Угу.
0: Прям вот все это на себе испытать. Посадочку большую, там все дела. Вот. Дизайнером интерьера. Изок из-за хитрости.
1: Что ты так на этой профессии помешан?
0: А я объясню, потому что я делал ремонт. И я понял, что это самые хитрые люди на свете. Они все впарят, а потом такие на процентах живут. Все отлично. Еще из тебя деньги берут.
1: Надо уметь.
0: Да, вот я и хочу научиться.
1: Да, я хочу пластическим хирургом побыть на сутки.
0: Я еще вот стоматологом бы хотел.
1: Зачем?
0: Ну, за один день стоматолог заработает столько, сколько радиоведущий за год зарабатывает. Так что нормально.
1: В этом плане, да, но смотреть на рты. Рот — это же целый мир.
0: Не, есть рты, а есть ротики. Понимаешь, вот.
1: Согласна.
0: Теперь давайте вы рассказывайте свою версию существования в мире профессий. Напоминаю, сегодня тема вот какая. Какую профессию вы бы хотели освоить? Ну, на один денечек вот побыть в ней.
1: Просто посмотреть, попробовать.
0: Одним глазком
1: всего лишь. Да, покайфовать.
0: Тю-тю-тю. Вот. Поработать один день. Присылайте свои сообщения в мессенджер Макс. Можно в личку по номеру 8-925-007-1074. А можно еще и в группу Хит ФМ в Максе зайти. Там тоже мы обсуждаем это.
1: Ждем ваше сообщение.

0: шоу Hit FM.
1: 9:08 в Москве. Всем доброе утро.
2: У нас вот какие сообщения и вот какая тема. Кем бы вы хотели стать представителем? Какую профессию хотя бы на сутки узнать все изнутри? И вот Анастасия написала: гонщиком спорткара. Да.
1: Кстати, да, интересно
2: это
1: было.
2: Очень опасно.
1: Андрей пишет, сначала написал: шеф-повар в хорошем ресторане, а потом ниже переобулся и говорит: ладно, кто-то сплагиатил. Тогда Артем шеф, а я сум-шеф.
2: Ой, хорошо. Елена написала: пилотом самолета. Наверняка это что-то невероятное.
1: Пилот самолета, это очень красиво, мне кажется. Я вообще никогда не понимал. Вот вы летите, пилоты, я просто вообще ничего в этом не понимаю, и для меня вопрос такой логичен. Вы летите, как вы понимаете, куда лететь?
2: Как навигация.
1: Ну, ты только по приборам плывешь в небе.
2: Конечно.
1: Как вот это вот? Там, значит, четвертое облако будет в виде оленя. На нем налево поворачиваем. Да, себе так это представляю.
2: Дима написал: вот раз заговорили про врачей, хотел бы на денек стать хирургом, который спасает жизнь человека, и акушером, который помогает новому человеку на свет появиться. Это смело.
1: О врачах, пожалуйста. Олег говорит: патологоанатом хотел побыть.
2: Угу.
1: Так, Эльвира мне нравится. Она, знаешь, масштабно мыслит. Она такая: я бы хотела поработать президентом.
2: Очень хорошо. Закатайте губу обратно. Виктор написал: начальником транспортного цеха в крупной логистической компании. Ну, или старшим помощником младшего дворника для разнообразия.
1: Знаешь, на самом деле, вот интересно было бы... Нет, я боюсь такие вслух вещи говорить. Но хотелось бы поработать в остросоциальных кругах.
2: Это каких?
1: Ну, вот где острые социальные круги. Прям очень острые.
2: Как-то ты очень завуалированно
1: говоришь. Там, где люди, знаешь, такие люди, которые: о, люк, заберу себе на дачу. И ты такой: кто же унес люк?
2: Как

0: Какой же остросоциальный человек.
1: Да какой-то остросоциальный человек забрал. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. Также можно написать в группу Hit FM. Мы там тоже ждем ваши сообщения.
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» / «Автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
11: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Дело выгорело. И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: 9.16 в Москве. В этом часе у нас классное обсуждение. Профессия на сутки. Чью работу вам интересно попробовать изнутри? Ну, называйте профессию, да, и почему именно эта профессия? Почему вас туда тянет? Вам интересно?
1: Да вот, смотри, Виктор пишет, начальником транспортного цеха в крупной логистической компании.
0: Это уже, да, мы слышали, это хорошо.
1: Виктор пишет, Елена пишет, патологоанатомом и буду в свои 35, вот поступила.
0: Класс.
1: Вот, пожалуйста, Олег пишет, дрессировщиком.
0: Слушайте, а как их именно животных?
1: Да, вот если вы там муравьиные фермы будете разводить, то и я. А вот если тигры, и уж тем более крокодилы и питоны,
0: а
1: извините.
0: А если котиков? Это
1: там,
0: мило.
1: Ты думаешь, там дрессировщик нужен?
0: Помнишь, я тебе недавно видео скидывала, где котики плясали?
1: Так, вот, смотри, Евгения пишет. Смотритель за пандами, мило, достаточно мило. А вторая профессия – водитель БелАЗа.
0: Ого! А как тебе мечты Галии, тестировщик сна?
1: Это вообще, слушай...
0: Видимо, есть такая профессия,
1: я
0: да?
1: бы с удовольствием вообще причастен был бы по полной программе. Я вообще считаю, что у меня где-то в прошлой жизни, где-то из прошлой жизни диплом хранится.
0: О, я представила еще одну ситуацию, вот кем бы я хотела быть, вот этим человеком, который мед собирают.
1: Пчелой?
0: Нет, пчеловодом.
1: А, пасечником?
0: Да-да-да, вот который достает, вот в этом обмундировании, бежит от пчел.
1: Нет, ну я бы тоже хотел так попробовать, но только при условии, что вот это я бы мог переводить, потому что мне хочется понять, о чем пчелы думают в этот момент. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс, пишите туда. Также в Максе есть группа HitFM, можно и туда написать, выбирайте, куда вам удобнее. Сегодня мы обсуждаем вот что, выбираем профессию на сутки, ну, чью работу вам интересно попробовать изнутри.

0: Погода на Хит FM.
1: Тепленькая погода сегодня будет в Москве. Об этом сообщает Яндекс.Погода. Плюс 14 сейчас на термометрах. Солнечно. Днем ожидается плюс 20, плюс 21. Вечером плюс 10. И возможен небольшой дождь. Так что захватите зонтик.
2: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers – дома готовы. Скидки в сентябре 12%.
7: Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
8: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
9: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
8: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
10: Улица Петровича, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
11: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: 9:26 в Москве. Всем доброе утро. Сегодня обсуждаем очень интересную профессиональную тему. Точнее, выбираем профессию на сутки. Чью работу вам интересно было бы попробовать изнутри?
1: И при этом вы профессионал, конечно же. Юрий написал, тату-мастер.
0: Да, кстати.
1: И за это время, пока вы тату-мастер, набить себе несколько татуировочек.
0: Да, вот знаете, я готов. Давайте, кому набить татуировку? Я готов. Кривую косую набью, пожалуйста.
1: Не надо, вот нет, ты не неудачник. Ты, наоборот, хороший мастер.
0: Я хороший мастер. Я говорю, хорошую татуировку. Кому-то она покажется кривой косой, но я набью. Вот, я, конечно, отказываюсь это делать близким. Вот, они просят, а я отказываюсь. Вот. Ага. Почему-то, если у тебя есть татуировки, все хотят, чтобы ты им сделал. Вот. Я готов, но я очень переживаю.
1: Но
0: буду.
1: Это дорого. Елена пишет, я бы хотела побыть обнимателем панд.
0: Чего вы к пандам пристали?
1: Что они милые.
0: Обниматель панд. Я тоже, нет, кстати, обниматель панд тоже хорошо. Будьте обнимателем Адамова.
1: Кстати, это даже безопаснее.
0: Да, и дешевле, кстати.
1: И спит он часто.
0: Вообще, ну,
1: с пандами очень много скорости.
0: Мороки. Да, вот. А я что, я так мне дал еды, я заснул, обнял, утром проснулся, обняли, и все. Вот весь
1: ты
0: рабочий
1: смотри,
0: день.
1: Смотри сейчас, как начнут писать.
0: Да, дегустатор на шоколадной фабрике. Вот Ирина хочет, пожалуйста.
1: Ну, тут чреват последствиями, потом худеть придется долго. Алексей написал, хотелось бы попробовать себя пилотом аэробуса или смотрителем маяка на острове. Вот это да, это очень романтично. Я тоже хотел.
0: Смотритель маяка. Я фильм недавно смотрел такой.
1: Маяк?
0: Так, про смотрителя маяка. А знаете, я бы хотел еще попробовать один день побыть проводником в поезде. Но только в нормальном. Сразу говорю, не надо. Вот и вселенная говорю, в нормальном вагоне, в приличном.
1: Восточный экспресс.
0: Ну хотя бы, да. И вот этот, где кипяток? Вот этого не было.
1: Елена написала по поводу обнимателя Адамова. Она согласна.
0: Прекрасно. Один человек записан в мой невидимый блокнот. Кинологом Алена хочет побыть, пожалуйста. Mm-hmm. Это, кстати, тоже интересно. С собачками там все дела. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Пишите туда. Также в Максе есть группа HitFM. Можно еще и туда написать. Мы сегодня обсуждаем профессиональную тему. Выбираем профессию на сутки. Чью работу вам интересно попробовать изнутри?

0: 9 часов 34 минуты в Москве. Выбираем профессию на сутки. Чью работу вам интересно попробовать изнутри?
1: Виктор мечтает стать фокусником-иллюзионистом. Да, особенно если у тебя действительно способности в этом деле.
0: У нас опять панды.
1: Да?
0: Наталья, видишь, Наталья хотела бы быть няней панды. У нас целая тусовка обходительных лиц для панды.
1: Она мечта детства. Очень хочу стать учителем начальных классов.
0: Угу.
1: Любопытно.
0: Так, Алексей, вот пилот истребителя. Угу. Тоже, кстати, интересно.
1: Лена хочет космонавтом или пилотом. Мне кажется, в это время очень страшно. И все это очень сильно завораживает.
0: Лили пишет: конечно, я свое отработала, балдею на пенсии, но была бы возможность, обязательно попробовала бы профессию пилота.
1: Угу. Ювелиром Юлия мечтает, видимо, о себе несколько украшений смастерить.
0: У меня, кстати, есть несколько знакомых, которые вот просто вообще не связаны были с брюликами, а потом, когда начали

0: начали изучать ювелирку и даже бренды свои сделали. И достаточно успешные и интересные украшения.
1: Где мои кольца?
0: В ювелирном.
1: Дмитрий написал: акушер. От них зависит появление на свет новой жизни. И вам тоже это интересно? Угу.
0: Татьяна пишет: плохо. Хотела бы на сутки освоить актерскую профессию, сняться в самом интересном и дорогом фильме. Вот так вот, пожалуйста.
1: Это да, это тоже.
0: Ну и Роман вторым помощником капитана в море.
1: Капитаном корабля. Тоже романтично, я тоже хотела.
0: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Пишите туда. Также в Максе есть еще группа Хит.ФМ. Можно написать туда. Мы сегодня выбираем профессию на сутки. Чью работу вам интересно попробовать?

выбрать новую пару обуви. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.

0: Реклама.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк.

0: бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В «Ленте».
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8 499 5 7 9 7 7 9 9.

0: 9:45 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждали профессиональную тему. Наша задача была выяснить, какую профессию вы бы хотели освоить хотя бы одним глазком на один день.
1: Ну, вы, конечно, тут размечтались. Анна написала, хотелось бы стать регистратором свадеб в ЗАГСе.
0: Ой, я, кстати, недавно... Я как-то раз в эмулятор такой играл. То есть надо было провести вот эту церемонию.

0: было женщины с папкой.
1: Ну и, конечно, ты справился.
0: И они чудили там. И там есть правило, оказывается. Если кто-то хотя бы в шутку сказал, вы согласны, нет, то все, церемония останавливается официально, переносится на другой день, все заново.
1: Почему?
0: Вот так вот. Такое правило. Интересно. Чтобы не шутили там, понимаешь, шутники мне тут пришли. Угу. Я-то я прям так и говорил там им.
1: Ну, вас вот. Много, я одна.
0: Вот именно. Так, вот, пожалуйста, Олег вот, пожалуй, не мелочился. Он президентом хотел бы, а потом ему все сказали, он такой, ну, тогда в администрации Бога.
1: Вот, то есть совсем не на понижение.
0: А как там, интересно, какие профессиональные данные, какое резюме надо готовить туда, интересно?
1: Ну, как минимум, мне кажется, вести здоровый образ жизни.
0: Мария пишет, хочется оставить след в истории хотя бы в кино, так что хотела бы быть режиссером.
1: Кстати, о, интересно. Это хорошо. А я бы еще хотела побывать в теле человека, который придумывает видеоигры.
0: О, это классно.
1: Который разрабатывает, именно прям разработчик, который вот это сюжет рисует, я не знаю,
0: это
1: что
0: это интересно. Там делают. Оля пишет, не знаю, как называется профессия, но есть такой человек, который ездит по различным отелям и проверяет сервис, кухню, чистоту номеров, какое обслуживание туда же входит, не выходит. Вот это вот и проверка бассейнов, вот, пожалуйста.
1: Да,
0: называется
1: да.
0: Блогер.
1: Мечтать не вредно. Ладно, все, завершаем тему. Было и было.
0: Было и было. Ну, конечно, в топе пилоты и все, что угодно делаете с пандами. Вот это вот, пожалуйста.
1: Да, и президент.
0: 8, да, вот 8 сообщений, как минимум, было только про президента.
1: Да.
0: Ладно, ребят, спасибо огромное, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Кстати, надо у нее спросить, мечтаю на один часик хотя бы профессии, какой она хотела бы. Вот. Появится Наташа Стаханова. Ну, а мы встретимся завтра на том же месте в тот же час.
1: Всем классного денечка. Пока-пока.

0: Кит FM. Реклама.
1: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать, любить, гордиться.рф реализуется в рамках

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

0: радио Хит ФМ.
1: Приветствую вас, друзья, на волне радио Хит ФМ. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Как обычно, много играем. В этом часе играем с вами в хит в ресурсе. Друзья, можно выиграть чекап. Чекап вашего здоровья. Только, друзья, внимание. Чекап у нас в Москве. Если вы из другого города, пожалуйста, рассчитывайте, сможете ли вы приехать в ближайшее время. Окей? Итак, как же выиграть чекап? Очень просто. Как только услышите в эфире вот такой вот сигнал...
0: В ресурсе.

0: Время держать ритм.
1: Пишите мне в мессенджер Макс, в личные сообщения на номер +7 925 007 1074 фразу «Я в ресурсе». И если вы будете первыми, чекап ваш. Все очень просто. Друзья, желаю вам удачи. Ну а прямо сейчас с нами женщина, которая всегда в ресурсе. Встречаем Леди Гага на Хит FM.

Tempo City на радио Hit FM Self-Aware. Знаете, как это по-русски? По-русски это осознавать себя, понимать, что ты, кто ты, что тут вообще делаешь. Когда ты это понимаешь, ты, естественно, не забываешь следить о чем правильно, о своем здоровье. Друзья, это я вам так сейчас очень тонко намекаю, что у нас совсем скоро хит в ресурсе на радио Hit FM. Можно выиграть чекап, но это комплексное обследование вашего здоровья.

0: Единственное, напомню, друзья, что чекап в Москве, поэтому, пожалуйста, рассчитывайте хорошо свои возможности. Ну а мы прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2001. Кайли Миноук.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 17 градусов тепла, южный ветер у нас нежно дует со скоростью метр в секунду, давление в норме, влажность тоже, небольшой дождь нам обещают с вами ночью, а воздух сегодня до 22, представляете, должен прогреться.
2: Реклама. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Вторую воду Шишкин лес ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 49,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
6: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Куртрос».

0: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: У вас день рождения, мероприятие в офисе или просто большая компания? Закажите пирог. Поставьте на стол, нарежьте и угощайте. День пирога. Доставка горячих пирогов. Скидка на первый заказ. День пирога. Когда вкусно всем. ИП Мухачев Сергей Геннадьевич. ОГРНП 326-547-600-049-873.
5: Саммит моды БРИКС Плюс. С 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
6: Категория 6+.
7: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер три.
0: В ГС-2 проходит фестиваль коллективных фильмов, который исследует, как режиссеры объединялись в творческие коллективы, экспериментировали с привычной системой кинопроизводства. В программе авторское кино разных эпох и стран, архивная классика и новые картины, которые покажут в России впервые. Отдельная тема, как кино помогает говорить о совместном опыте и жизни. Допустим, сегодня в 20:00 смотрите ленту «Туринская тень» о путешествии из Тайшаня в Турин. Сам фестиваль продлится до 1 октября для лиц старше 18 лет.

0: женщине, которая влюбляется и ради страсти переступает все возможные границы. Режиссер Максим Меломедов превращает сюжет о преступлении и запретной любви в мрачный миф об одержимости, где чувства постепенно приводят героев к трагедии. Начало в 19:00 для лиц старше 16 лет.
1: Номер один.

ничего не знали об Эдварде Каллене, который влюбился в Беллу Свон, то у вас есть шанс исправить это. И наоборот, даже если сюжет Стефани Майер вы уже знаете наизусть, все же стоит вновь посмотреть этот фильм в кинотеатре. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно и хитово.

0: хит в ресурсе. Время держать ритм. Спонсор игры ФГБУ, ФНКЦ, ФМБА России.
1: Итак, друзья, хит в ресурсе. Возможность выиграть чекап. Нужно просто поймать хит в ресурсе в эфире Хит ФМ и отправить ответочку. Я в ресурсе к нам в мессенджер Макса. И сегодня оказаться первым. И у нас есть победитель Света. Света, привет, привет.
2: Привет, привет.
1: Ну вот эти аплодисменты тебе, судя по голосу, ты прям в ресурсе, прям действительно. А что тебе помогает, кстати, быть в ресурсе всегда? Ну, колись.
2: В ресурсе. Главное, наверное, встать с той ноги, может быть. Сегодня как раз именно тот день.
1: О, молодец, и получилось. Поэтому мы тебе дарим сертификат ФНК-центр на комплексную программу восстановления. Попробуй новое максимум. Мне кажется, это как раз то, что нам всем, друзья, нужно этой осенью. Не отключайся, ладно? Пообщаемся за эфиром. Друзья, поэтому, кстати, так как это нам с вами очень сильно нужно, в течение этой недели и следующей, друзья, у вас будет возможность выиграть свой чекап. Завтра продолжим.
0: Спонсор игры ФГБУ, ФНКЦ, ФМБА России. Нет сил и стресс? Пора на перезагрузку. В ФНКЦ ФМБА на Ореховом 28 современные программы биохакинга. Индивидуальное восстановление под контролем врача. Верните себе энергию и радость жизни. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом. В ресурсе.

встретиться с друзьями за кофе или устроить семейный ужин? С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Используйте баллы для оплаты в кафе и ресторанах, партнерах программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

0: хитовый.
1: На радио Хит ФМ.
0: На радио Хит ФМ.
2: Статус хитовый, друзья, это когда сегодня мы сильно не напрягаемся, особенно по пустякам. Давайте. Алексеев забежит совсем скоро в студию, расскажет нам, чем лучше заедать стресс. Вот так вот. Зиверт споет нам про газ. И, конечно же, будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что на этот раз там спрятали от меня, подарю нашу фирменную настольную игру Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Кстати, очень красивую.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, любители загадок, играем. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там через секунду появится пост Хит-бокс. Можно и туда, и туда. Главное, чтобы ваше правильное сообщение сегодня упало под номером, ну, давайте 29. Вот. Если упадет именно под номером 29, подарю нашу фирменную настольную игру. Спойлер, все звезды. Открываем. Что? Ой. Ну, маленький какой. Ну, я знаю, что эта штука связана с популярным мужским хобби. Еще у него есть жало. Так, как же вам посильнее это подсказать? Вообще, я знаю, что на него возложено... Ой, сейчас сильно подскажу. На него возложена огромная просто ответственность, несмотря на тот факт, что он является самой мелкой составляющей после грузила. Что же здесь такое? Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Удачи, друзья!
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, друзья, давайте проверим. Получилось у вас отгадать, что на этот раз в хитовой коробочке, ну, до сих пор там, конечно, связан с популярным мужским хобби. У него есть жало. Вот здесь есть вариант, что это меч. А у меча есть жало? Серьезно? Вот.

0: На него возложена огромная ответственность, несмотря на тот факт, что он является самой мелкой составляющей после грузила. Тут есть еще вариант нож-бабочка. На самом деле здесь самый обыкновенный рыболовный крючок, друзья. И наш победитель Денис сегодня. Денис, поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру. Спойлер все звезды. Мне кажется, вот про нож-бабочку и про меч написали те, кто ни разу рыбу не ловил. Правильно же, да? Ну, потому что грузило, ну, сразу же, а? Ой, что-то я детство вспомнила. Ладно, друзья, кстати, вы знаете, что рыбаки Британских островов до сих пор ловят камбалу на крючки из шипа боярышника? Да, и она, говорит, очень хорошо ловится. Спасибо вам огромное, друзья, за ваше сообщение. Хитбокс, Наташа Стаханова. Завтра обязательно продолжим. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2003. Эрика.

0: Реклама.
1: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик ЧЕ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
5: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers – дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом «Лента» опустились ниже.

0: Плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которые я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит ФМ» с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
3: 12+. Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: поеданию вредных продуктов в неадекватном количестве. Это провоцирует набор лишнего веса и ухудшение здоровья в целом. Однако, как оказалось, заедать стресс можно и полезными продуктами, которые будто созданы для этого. Так, российские диетологи рассказали, что бороться со стрессовыми состояниями и питать мозг помогают жирная рыба, снижающая уровень кортизола, орехи, цельнозерновые продукты, семена, богатые витамином В и темный шоколад, стимулирующий выработку гормонов удовольствия. Не помешают также зеленые овощи и ягоды, вроде клубники, малины и черники. А еще не стоит забывать хотя бы о минимальной физической активности. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей лечимся.
8: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Kimo Sounds на радио Hit FM. Rise Slow называется трек. Друзья, представляете, на прошлой неделе, просто взлет недели в нашем главном хитовом чарте. Да, на 14 месте сразу эта песня, вместо 20-го оказалась. Это значит, что вы очень активно за нее голосовали, и я думаю, что такими темпами она долетит и до первого, друзья. Все зависит от вас. Вы определяете, где что там у нас, на каком месте. Двигайте хиты. Двинуть хит можно у нас на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении Радио Хит ФМ. Ну а главный хитовый чарт появится в эфире в субботу в 18.00 по Москве. Как раз узнаем, что вы там надвигали. Совсем скоро, в следующем часе, прямо практически в самом начале, будем нырять в прошлое, поиграем в хитстере. Ну а прямо сейчас с нами Кайго и Эйва Макс с кавером на Шакиру. Кстати, Шакире очень понравился этот вариант.

0: Радио Хит ФМ.
1: В этом часе, друзья, будем с вами играть в хит-стори, нырять в прошлое и заодно потренируем ассоциативную память. Алексеев забежит в студию и попробует нас убедить, что качество прогулки важнее дистанции. Подпевать будем Beowulf про Феникс. Ну а прямо сейчас, кстати, снова кавер Fastboy Ruff на радио Hit FM. Трек называется Wave. Не могу не напомнить вам, друзья, что у нас есть очень классная онлайн-радиостанция Hit Cover. Найти ее можно, естественно, на сайте hitfm.ru. Либо в мобильном приложении. Там реально очень классная подборочка. Но если вам нравятся каверы, так как они нравятся мне, надо прямо сейчас Wave. Let's go.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
10: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности.
17: Милдронат. Горите делом. Не вы...

0: горает. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Hit FM.
1: Ну что, друзья, занырнем в прошлое на 2-3 минуточки. Запускаю один стопудовый хит. Прямо сейчас слушаем. Воспоминания нагрянут, гарантирую. Но если вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Если вспомните год этого хита, тоже пишите. Если не вспомните, не подсматривайте только никуда, хорошо? Я вам сейчас подскажу. Куда пишем? Мессенджер Макс плюс 7-925-007-1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там уже эта песня появилась. Итак, подсказки. Куда мы там с вами собираемся? На экраны вышли первые стражи галактики. Очень сильная подсказка, мне кажется. И Мик Джаггер в возрасте 70 лет впервые стал прадедушкой. Да, но знаете, что самое интересное? Что через 2 года у него родился сын. Угу. А сейчас ему уже за 80. Ну, вот такие подсказки, друзья. Готовы занырнуть в прошлое? Поехали.

History на радио Hit FM. Мы тут пытаемся определить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Никит пишет: для меня это 2015-й, время болезненного расставания с первой любовью, причем все закончилось довольно резко, неожиданно, но жизнь продолжается, поболело и прошло. Никит, ну я думаю, что все нормально, да, у тебя прямо сейчас? Не знаю, я в таких случаях, знаешь, все время говорю спасибо вот этим людям, которые разбивают нам сердца, за уроки, и спасибо за то, что они освобождают место для настоящей прям такой любви. А мы под эту песню с девчонками в бане паримся уже лет 5. Наверное, Лариса вспомнила, это 2014-й. Я перекрасилась в блонд, так как рассталась с первой любовью. И мне... О, что-то все... И мне так идет этот цвет, что я теперь блондинка forever. Ирина, Никита, не вы... Это ладно, сори. Первый раз слышу, что за песня, скажите, Лена написала. Лена, это Feather Lies Goodbye называется трек, но он все-таки 2014 года. Друзья, спасибо вам огромное за воспоминания. Хитстери получилось вспомнить. Завтра занырнем обратно. Ну а прямо сейчас выныриваем, и помогает нам Боб Синклар и Кейза прямо сейчас вынырнуть в 2026.

0: на Hit FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 20. Южный ветер нежно дует со скоростью 3 метра в секунду. Давление в норме, влажность тоже. Небольшой дождь нам обещают уже, наверное, на завтра под утро. А завтра тоже плюс 20. Ну и местами дожди.
2: Реклама. Второй гель для труб X-Stormer Turbo

0: Ты зачем взяла?
1: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за 1 999 99, а беру 2. А еще могу выиграть 1 000 000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дотации со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.

0: Обеспечить группу ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
2: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения – ЦВЗ «Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Пешие прогулки существенно влияют на улучшение нашего здоровья и физической формы в целом. Однако многие явно переоценивают важность пройденной дистанции и не учитывают качество такой мини-тренировки. Авторы сразу трех научных исследований совсем недавно доказали, что быстрая ходьба может быть более полезной, чем преодоление классических 10 тысяч шагов. Их выводы говорят о том, что для сердечно-сосудистой системы и мозга лучше пройти меньшую дистанцию в высоком темпе и без остановок, чем размеренно, но считая каждый шаг. Дополнительно это существенно экономит время. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на HitFM.ru.

Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20. 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональные предложения у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
3: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
4: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
11: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: The Second Voice на радио Hit FM. Let me be. Друзья, вы знаете, как новые песни попадают в эфир радио Hit FM? Благодаря вам, друзья. Вы выбираете из участников программы «Хиты без правил». Они сражаются на ринге за ваше внимание. И голосование, кстати, прямо сейчас уже проходит в официальной группе ВКонтакте. Началось. Вы можете песенки послушать, даже посмотреть клипы и выбрать. Итак, да, а кто победит? Все зависит от вас. Победители узнаем сегодня в 8 вечера по Москве в шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым. Итак, сегодня у нас на ринге кей-поп-группа Les Seraphim, девочки красивые, трек называется «Made My Night», и против них будет «Lucky Lead» и «The Magician» «Knife in the Heart». Друзья, без вашего голоса никак не справимся, так что побежали голосовать.
1: Выбирай лучшее. Твой статус «Хитовый» на радио «Хит FM».

0: радио Хит ФМ.
1: Друзья, сейчас быстренько песенку послушаем и будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Также не пропустите программку про фильмы и сериалы. Смотрите ли, попевать будем Басти, моей Мишель. Песня про танцы. Ну а прямо сейчас дуэт Crash Adams с нами про новое сердце.

0: Ну что, друзья, играем в настроение. Жду вашего звоночка. Особенно если вдруг с настроением не очень, звоните обязательно. Поднимем телефон в студию звездочка 1074. С мобильного звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю наш классный дождевик Hit FM. Очень стильный, модный, такой красивый. Либо могу спортивную коробочку подарить. Спортбокс от Hit FM. Там всякие напульсники, налобники, бутылочки для воды, еще много всего интересного, но чтобы вот заниматься красиво спортом. Итак, я жду звездочка 1074. Желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ, рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
10: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
13: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Кэш можем.
16: Беспроцентный лимит на все. Можем?
15: Кэш можем.
16: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
15: Кэш можем.
16: И кэшбэк 5% можем?
15: Кэш можем.
16: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно. Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
17: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: хитовый на радио Хит ФМ.
1: Мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Роман. Сегодня город Ханты-Мансийск. Роман, привет-привет. Алло. Мы
2: я
1: в прямом эфире прямо сейчас. Я даже, знаешь, успела посмотреть, сколько между нами километров. Если по прямой 1900, если по автомобильным дорогам 2500, как говорится. Ну, не так далеко.
2: Да.
1: Скажи, вот совсем прям недалеко, да. А у вас, кстати, погода сейчас в Ханты-Мансийске какая? Тепло?
2: Вы знаете, отлично. Днем где-то 18.
1: Ну, хорошо.
2: Но ночью прохладно.
1: Ну, как у нас в Москве, вот такая же погода. Ну, в общем, все ясненько.
2: Да.
1: Давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение. ЗОЖ.
1: А вот ЗОЖ. Здоровый образ жизни. Роман, как получается или нет? Иногда.
2: Периодически получается.
1: Ну, это главное, что вот хотя бы периодически. Я вижу 5 вопросов вот на эту тему. У нас твой 30 секунд. Я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю себе подарки. Готов? Поехали? Поехали,
2: да? Поехали.
1: Поехали. Белый шоколад так же полезен, как и темный. Да или нет? Быстрей. Быстрей.
2: Да.
1: Сон в носках помогает быстрее уснуть. Да или нет?
2: Нет.
1: Угу. Мышцы растут прямо во время тренировки. Да или нет?
2: Нет.
1: Угу.
2: Нет.
1: Объятия снижают кровяное давление. Да или нет?
2: Да.
1: Угу. Выпрямление спины улучшает уверенность в себе. Ну, осанка. Да или
2: да.
1: нет? Так,
2: да,
1: молодец.
2: Уверенность.
1: Да, все. Все получилось. Мы с тобой в 30 секунд прям даже раньше уложились. Молодец. Давай теперь проверять, получилось или нет. Итак, белый шоколад.
2: Давайте попробуем.
1: Белый шоколад также полезен, как и темный. Ты сказал да. Любишь белый шоколад, да, или как? Или как?
2: Ни разу не ел вообще белый шоколад.
1: Ни разу. Вот поэтому так и ответил. Понимаешь, что ни разу. На самом деле, в нем вообще, там вообще нет вот этого какао. Там просто, я не знаю, там жиры и сахар. Там нет вот этих антиоксидантов шоколадных, которые полезны для здоровья. Так что имей в виду, но не расстраивайся, что сначала чуть-чуть минус, но сейчас все будет хорошо. Стол в носках помогает быстрее... Так, быстрее уснуть. Сразу видно, человек не спит, да, в носках. Ты так засыпаешь и без них, правда? Ложишься и засыпаешь,
2: без
1: да?
2: Без носков ложусь.
1: Ну
2: всегда.
1: И правильно, да. Хотя говорят, что согревание стоп вызывает расширение сосудов, что помогает мозгу дает мозгу сигнал о готовности. Мне кажется, все индивидуально. Я не люблю, когда что-то там на ногах. Мне, наоборот, они мешают спать.
2: Резинки давят.
1: Вот, да. Поэтому давай-ка вот мы с тобой... Я на твоей стороне, потому что еще про тапочки скажу. Так, да. Мышцы растут прямо...
2: Про белые как раз шоколаду, которая...
1: Да. Мышцы растут прямо во время тренировки. Ты не согласился и правильно сделал. На тренировке они лишь получают, кстати, микроповреждения, а растут во время отдыха и сна. То есть все-таки знаешь, молодчина. Объятия снижают кровяное давление? Да, конечно, снижают. При объятиях выделяется окситоцин, который расслабляет сосуды и успокаивает сердцебиение. Ну и выпрямление спины. Сразу все осаночку сделали, выпрямились, правильно? Улучшает уверенность в себе. Конечно, потому что прямая осанка...
2: Как полковник.
1: Да, субъективно повышает чувство контроля, вот и снижает тревогу. Выпрямились все, друзья. Ну, ты молодец, конечно. У тебя 4 из

0: идти. Правильно. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо вам большое.
0: Что поиграл. И чувство настроения у тебя нормальное такое, да? Как раз до вечера.
1: Хорошее,
0: до вечера хватит. Вот не отключайся. Сейчас еще подарочек тебе подарим какой-нибудь классный, чтобы прям надолго настроение держалось. Спасибо тебе еще раз, друзья. Настроение Наташи Стаханова завтра обязательно продолжим. Ну, а прямо сейчас слушаем «Стопудовый хит».
2: «Стопудовый хит» на радио «Хит ФМ». Год 2018. Дэвид Гетта и Сиа.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 22. Западный ветер дует со скоростью метр в секунду. Влажность в норме, давление тоже. Слабый дождь обещают где-то к 5 утра. Но завтра тоже тепло, будет где-то плюс 20-21.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах.

0: никогда.
1: Застройщик группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Вторую пачку кешью, Сёмушка, ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, срок, месте порядка получения на «Глобус.ру».
5: Стройматериалы для ООО, АО и ТД. И ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
6: Уезд Петрович, город Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
7: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке радио «Хит ФМ». С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.рф.
8: 12+. Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть четвертый сезон антологии Райана Мерфи и Иэна Бреннана «Монстр. История Лиззи Борден». В 1892 году Лиззи обвинили в убийстве отца и мачехи, которых нашли погибшими после многочисленных ударов тяжелым орудием. Спустя год Борден оправдали, но история так и осталась одной из самых известных американских криминальных загадок. Главную роль исполняет Элла Битти, а компанию ей составили Ребекка Холл, Вики Крипс, Чарли Ханнам, Билл Лорд и Сара Полсон. Последняя, кстати, появится в неожиданном для этой истории образе серийной убийцы Эллен Уорнес.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился спин-офф детективного экшена «Джек Ричер» сериал «Нили», посвященный подруге и протеже главного героя Фрэнсис Нили, которая работает частным детективом и узнает о смерти старого друга в весьма неубедительной автокатастрофе и начинает собственное расследование, которое по законам жанра должно вывести ее на очень уважаемых людей. Сериал сделан тем же шоураннером Ником Санторо, но уже без опоры на романа Ли Чайлда, что не может не внушать некоторое беспокойство о качестве детективной интриги. Как и в Ричере, Нили играет Мария Стэн. Компанию ей составили Эдалин Рудольф и Дэймон Херриман. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Кошмар.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться.

0: со специалистом.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Эмпер Сити на радио Хит FM Self Away. Пожалуй, вот вместе с ними я так потихонечку исчезаю из ваших гаджетов, друзья. Через 15 минут в студии появится наш несравненный Андрей Белов. Ну, а я желаю вам классного дня. Хит FM. Пока-пока.

Врываемся в новый час на радио Hit FM с работой Slow Down. Это Дивак, начало третьего в столице. Наташа Стаханова, спасибо за шоу «Статус хитовый». Далее с отличным настроением летим по четвергу в компании 100% хитов. Белов Андрей с вами с этой минутой. Всем большой привет. Двигаться будем не только музыкально, но еще и с подарками. В этом часе кому-то из вас повезет поймать везде-хит. Слушать эфир необходимо очень внимательно и ловить специальный сигнал. Каждому из вас желаю удачи, ну а здесь и сейчас встречаем вот этих ребят.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар «Манго» или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Кэш можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас солнечно и плюс 21, ощущается тоже как плюс 21. Сегодня ночью будет облачно, пройдут дожди до плюс 14. Завтра в столице нам обещают преимущественно облачную погоду и местами небольшой дождь. Температура воздуха в городе плюс 18, по области до плюс 15.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Знаменитая поговорка, будто все дороги ведут в Рим, оказалась исторически неточна. И это доказали ученые из Дании, которые создали цифровую модель дорожной сети Римской империи. Они проанализировали около 300 тысяч километров путей и отметили, что римские инженеры действительно стремились прокладывать прямые маршруты. Но делали это лишь там, где позволял рельеф. Преимущественно на равнинах Западной Европы, где небольшие античные поселения со временем превратились в крупные мегаполисы. Например, Париж, Мадрид или Лондон. Однако в горных районах дороги неизбежно извивались для обхода крутых склонов, ведь античные технологии тогда не позволяли масштабно менять природный ландшафт. Ученые также отметили, что для дальних расстояний римляне чаще полагались на речной и морской транспорт, а вот сухопутные пути были важны преимущественно для связи между внутренними областями империи. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: А вот и он, долгожданный везде хит, который необходимо было вовремя поймать. Пару минут назад был к этому специальный сигнал. Нужно было отправить слово «везде хит» к нам в Макс, плюс 7-925-007-10-74. Оказаться нужно было 17-м по счету, потому как сегодня 17 сентября, и удалось это у Евгении из Подольска. Евгения, приветствую. А, ну как так, Евгения? Он все-таки, получается, пришел. За кадром Женя призналась, что находится на работе, очень занята, и сказала, что начальник может зайти в любой момент. Жалко, конечно, но в любом случае наше поздравление. Ну и давайте посмотрим, на что забирает Евгений из Подольска «Везде хит».

0: Хит на гаджеты, вау! Это означает, что благодаря радио Хит FM вы сможете забрать современные аксессуары и приятные технологические обновления в одном из известных магазинов электроники. Еще раз поздравляем, ну и всем и каждому напомню, что забрать свой подарок может любой. Каждый будний день здесь на радио Хит FM. Сегодня, да, будет еще шанс, так что каждому желаю удачи.
1: Везде хит на радио Хит FM.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс, а использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: консультация специалиста.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О, А7 УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200.

0: 200-38-38. 8-800-200-38-38.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Это Риана и Джей-Зи с нами на радио Хит ФМ. Про то, что, возможно, понадобится нам с вами завтра в первой половине дня. Амбрелл называется нетленка. Сегодня зонт точно доставать не придется, что очень радует. А еще радостно от того, что завтра уже пятница. Кругом одни плюсы, и предлагаю вставить еще парочку в самое ближайшее время. Это будет работа Age of Desire от Джонаса Блу и Малива, а еще Vertigo. Электронный дуэт Avalon Rockstone на радио Хит ФМ ровно через 3 минуты.

На радио Hit FM Сиена Спайро с работой Great Expectation. Добро пожаловать в новый час хитов. 15.05 в Москве. С вами Белов Андрей. Четверг такой любопытный день. Вроде как уже и финал недели близок, но нет. Все ж еще заставляет немного понервничать. Ничего, завтра уже все случится. Сегодня мы же с вами продолжаем работать. Ну а настрой держат стопроцентные хиты. Из них впереди работа Born Again от проекта Fastboy Clock Clock. Также отметится Билли Айлиш очень скоро. Ну а прямо сейчас на радио Hit FM вот эти ребята.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytd.ru/16+.
2: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов. 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Билли Айлиш на радио Хит FM, стопудовый хит напрямую с 2019 года. И давайте возвращаться в наши дни, где и хитов классных много, и имеется свежая и полезная информация в Хит News. Через 10 минут расскажем про кастинг «Змей в театр». Кому это нужно и кто это вообще придумал, очень скоро и узнаем. Дождитесь.
1: Погода на Хит FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас солнечно и плюс 22, ощущается как плюс 18. Сегодня ночью будет облачно, дожди до плюс 14. Завтра в столице обещают нам преимущественно облачную погоду и местами небольшой дождь. Температура воздуха в городе плюс 18, по области до плюс 15.
2: Реклама. Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум Ютекс Профи Мастер Токио 4 полукоммерческий. Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Акция до 4 октября 2026 года. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Так, три владельца. Такси? Ограничение? А пробег настоящий?
5: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
6: Второй кофе Бушидо ты зачем взяла?
7: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
8: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка их получения на globus.ru.
9: Вот тут, слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Кронов Лориам» 4 мм с фаской. Всего 799 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке Радио Хит FM. С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
11: 12+.
12: Как накормить 30 человек одним пирогом? У пекарни «День пирога» есть решение. Пирог на 4 килограмма. Удиви и накорми. Доставляем горячими. «День пирога» с заботой и удовольствием. Закажи на сайте или по телефону. ИП Мухачев Сергей Геннадьевич. ОГРН П-326-547-600-049-873.
13: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.
14: Хит FM.

кино. Попасть на роль в театре и кино бывает весьма непросто даже профессиональным артистам. Что уж говорить о животных. Однако кастинг в одной из театральных постановок современной интерпретации оперы Моцарта в Нью-Йорке все же удивил многих. Дело в том, что прослушивание проходили самые настоящие змеи. Актриса театра лично оценивала

0: что именно она выступит в роли заклинателя змей в постановке. В итоге на роль взяли самку удава по кличке Принцесса, а дублершей назначили бурую змею Налу. Трюков от рептилий не потребуется, а вот прилично вести себя на площадке и никого не кусать – обязательно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Уорринер и Лори на радио Hit FM Let Me Forget You. Классная работа, которая заряжает мотивацией, но пока что не зарядила саму себя на то, чтобы оказаться в главном хитовом чарте. А это очень важно для каждого хита. Продолжайте голосовать за своих любимчиков на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. И в субботу в 6 вечера по Москве будем изучать итоги недели. Не пропустите. 15.35 точное столичное. Из музыки впереди работа Body Talk от Али Фарбен и Рене Миллер. Также отметятся Лиани и Каллум Скотт. И прямо сейчас певица Рэй. Встречайте. It's been 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
2: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого

0: Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.
1: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «ТАТА». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение АОТ-Банк. 0+.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Конечно, можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Пароль ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-5779. 9 7 7 9 9.

С работой «Стей» на главной по хитам станции в стране. В Москве 15 часов и 50 минут. В финале этого часа с нами в одной компании окажутся парни из группы Imagine Dragons. А еще отметится Хьюги или его «Moving to the Sun» буквально через пару минут.

Джоэл Кори с работы Уиспа на радио Хит ФМ. В Москве начало пятого. Бодрого дня всем, кто проводит его в компании 100% хитов. Белов Андрей по-прежнему с вами. И тем временем выяснили, что количество созвонов влияет на зарплату. Да, исследователи нашли неожиданную пользу бесконечных рабочих встреч. Экономисты изучили данные 9000 сотрудников и сравнили виды рабочей активности. Переписки, самостоятельную работу, командное взаимодействие и встречи. Именно количество времени на созвонах оказалось сильнее всего связано с дальнейшим ростом зарплаты. Вот он, первый и последний плюс созвонов. Двигаем четверг далее. Встречаем на радио Хит ФМ Кэлвина Харриса и Реган Бонмена через секунду.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Call on Me, это Эрик Прайс на радио Hit FM. Говорят, что не существует машины времени. Вот такие вот стопудовые хиты и переносят нас на годы назад. Начинаешь ностальгировать, и это круто. Давайте возвращаться обратно в наши дни и готовы узнать уже что-то новое и полезное. Через 10 минут в Hit News узнаем про то, что не мотивирует заниматься спортом. Дождитесь.
1: Погода на Hit FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас солнечно и плюс 22, ощущается как плюс 19. Сегодня ночью будет облачно, пройдут дожди до плюс 14. Завтра в столице нам обещают преимущественно облачную погоду и местами небольшой дождь. Температура воздуха в городе плюс 18, по области до 15 выше нуля.
2: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Второй наполнитель «Кэтстеп» ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть 1,000,000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
7: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит ФМ». С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
1: 12+.
8: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.

0: обучающих роликов по фитнесу и другим видам спорта, а также советов по спортивному питанию. Однако, согласно недавним исследованиям от японских ученых, просмотр подобных спортивных роликов в сети не повышает физическую активность зрителей. Опросив более 1000 японцев, эксперты выяснили, что зрителям нравится просто наблюдать за происходящим на экране. Однако это никак не мотивирует подняться с дивана и начать тренироваться в реальном времени. Ученые также отметили, что для изменения ситуации цифровой контент необходимо наполнять понятными планами тренировок, прикреплять ссылки на ближайшие спортивные объекты и рассказывать о других возможных социальных поддержках. И именно такой подход поможет зрителям перейти от пассивного просмотра к реальным действиям. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Еще одна новинка нашего эфира – это топик Lucky Ones. 16:35 в Москве. Вечер стремительно приближается, а там нас с вами ждет новая битва хитов. Сегодня с 8 до 9 вечера в шоу «Большой релиз» в «Хитах без правил» сразятся два новых потенциальных хита. Это «La Seraphim» с работой «Made My Night» и «Lucky Lee» вместе с «The Magician» «Knife in the Heart». Кто победит, решайте вы в нашем паблике во ВКонтакте. Голосование уже открыто. Заходите и выбирайте того, кого вы хотите слышать в эфире главной по хитам станции в стране. «Хиты без правил» сегодня с 8 до 9 вечера по столичному. Не пропустите. Будет жарко.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор — банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на

0: Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную.

0: Когда хочется создавать, пригодится все. От красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.
1: Противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. 1 препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Пароль ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-5777. 9-7-7-9-9.

Проект «Медуза» на радио Hit FM «Don't Wanna Go Home» в 16.50 в столице. В финале этого музыкального в эфире отметится Минелли с работой «Nothing Hurts», а также послушаем Эда Ширана. Случится это буквально через пару минут.

Девушки из группы Cat's Eye на старте нового часа на радио Hit FM Animal. В столице уже начало 6-го. Классного четверга всем, кто проводит его в нашей компании. Больше половины сентября уже за плечами. Еще немного и зима наступит. Это так, к слову, настрой не теряем и подкрепляем его хитами. В ближайшие 15 минут в эфире отметятся ребята из группы BTS. Также послушаем проект Fastboy. И прямо сейчас на радио Hit FM Алокси, Гала и Элли Голден. Едем дальше.

0: Это «Фэстбой» на радио «Хит FM». Работа называется «Music Sounds». В Москве 17 часов и 19 минут. И очень скоро мы с вами послушаем свежий выпуск «Хит News». На этот раз речь пойдет про яйца. Выясним, какие более полезные. Дождитесь.
1: Погода на «Хит FM».
0: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас солнечный плюс 21, ощущается как плюс 20. Сегодня ночью будет облачно, пройдут дожди до плюс 14. Завтра в столице обещают преимущественно облачную погоду и местами небольшой дождь. Температура воздуха в городе плюс 18, по области до плюс 15.
2: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: В гиперленте «ИОК» летняя гиперраспродажа со

0: скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
1: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
0: Гипервыгода в каждой покупке.
1: Все подробности на lenta.com.
2: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжерей. Will Towers – дома готовы. Скидки в сентябре 12%.
1: Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
1: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ». «Хит-ФМ».

0: куриные или перепелиные. По словам столичных медиков, если сравнивать одинаковые по массе порции, то оба вида яиц содержат примерно сопоставимое количество белков, жиров, витаминов и минералов. Поэтому с точки зрения питательной ценности существенного преимущества одного продукта перед другим нет. Однако в перепелиных яйцах выше содержание железа, калия, кальция и витаминов В2 и В12. При этом оба продукта могут быть частью сбалансированного рациона и обеспечивать организм необходимыми питательными веществами. Медики также отмечают, что при выборе между куриными и перепелиными яйцами стоит учитывать не только состав, но и вкус, способ приготовления, стоимость, доступность и качество продукта. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Дирекция Дэвид Гетта на радио Hit FM, Set Girl, 17 часов и 36 минут в Москве. Ну а я вам с удовольствием напомню, что сейчас самое время держать ритм, и делать это можно в будни с 10 до 11 по столичному. Именно в это время Наташа Стаханова разыгрывает в эфире радио Hit FM чекап. Включайтесь в игру Hit в ресурсе и будьте в форме. Все подробности читайте на сайте hitfm.ru, участвуйте и выигрывайте. Здесь же продолжаем встречать вечер четверга, и помогать в ближайшие минуты будет проект Portugal Vem.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

Прям Шакира и Рао Алехандро, Те Фелисито, 17 часов и 50 минут в столице. На этой ноте я, Белов Андрей, с вами попрощаюсь до выходных. В субботу в 11 утра по Москве вновь услышимся. Всем и каждому отличного вечера четверга пожелаю. И далее в эфире встречайте Илью Обломова и шоу «Большой релиз». Всем счастливо, Москва, хит Белов. Пока! Реклама.

0: Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
2: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
1: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени. Чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
3: Улица Д. Петрович, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждом.

0: Kidfm. На радио Kidfm.
1: Алекс Уоррен. Алекс Уоррен на Kidfm только что. И работа Emerald Eyes. Это наша новинка, это наша новинка. Очень хороша, позитивный трек, как и настроение, особенно в преддверии пятницы, оно поднимается. А еще, конечно, позитива добавляет наше ежевечернее погружение в музыку в большом релизе. Хиты, новинки, премьеры, все это впереди. Также на подходе разделы Double Track, хиты без правил и специальный хит-парад. А еще, друзья, мы с вами будем получать, ну в смысле вы будете получать крутейшие призы и подарки. Поэтому ловите везде хит уже в этом часе.
0: Радио Хит ФМ.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Привет, я Александр.

0: Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 мл. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте!
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
7: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты / автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Империя солнца на Hit FM и We Are The People. 18:19 по Москве. Мы самые счастливые люди, ну, вернее, можем таковыми стать, если, конечно, поймаем везде хит. Уже очень скоро прозвучит сигнал. После сигнала нужно отправить сообщение со словом «везде хит» в мессенджер Макс и т.д. и т.п. В общем, совсем скоро все очень подробно расскажу. И если вы четенько сделаете то, что нужно, получите призы и подарки.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями. Плюс 21, по ощущениям плюс 19. Ветер южный дует со скоростью 3 метра в секунду. И влажность при этом 48%. Ночью будущий плюс 15. Завтра плюс 18.
2: Реклама.
3: Вторую туалетную бумагу папе 8 рулонов. Ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 419,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе правил, количество призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
6: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Уилл.

0: Towers. Will Towers. Семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби. Благоустроенный двор-парк с оранжерей. Will Towers. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всех семьи.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Так, 3 владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
7: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.

0: никогда.
1: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. HIT-FM.

0: музыка. Нас повсюду сопровождает музыка. Дома, по пути на работу или в офисе, даже в магазинах звучат определенные ритмы, настраивающие нас на покупки. Кстати, совсем недавно ученые из Америки экспериментально доказали, что определенные музыкальные ритмы помогают нам лучше усваивать информацию и обновлять воспоминания, то есть переживать их с другими эмоциями. Добровольцам, лежащим в томографе, давали прослушивать разные ритмы и просили вспоминать разные истории из жизни и запоминать абстрактные фигуры. В результате оказалось, что веселая, динамичная музыка способствовала повышению настроения воспоминаний, а ее четкий ритм позволял лучше запоминать информацию. Ожидается, что исследование может стать основой для разработки специальной музыкальной терапии. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM и Нептуника в нашей компании What If. Что если вы поймаете везде хит и получите классные подарки? Мне кажется, это отличная перспектива. А подарки наши просто сказка. От аксессуаров для отдыха до новинок электроники, от пиццы до ювелирных украшений и многое-многое другое. В общем, действуем следующим образом. Ждем сигнал, он совсем скоро прозвучит. Потом кидаем в мессенджер Макса слово «везде хит». И если ваше сообщение придет 17-м, сегодня, напомню, 17 сентября, вы станете нашим героем, вы станете нашим победителем. Номер в Максе. Записывайте, фиксируйте, запоминайте. +7 925 007 10 74.

0: тебе повезет. Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Кому вы дадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку в сентябре.

сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Tenet 4.

0: 15 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Используйте баллы для оплаты в кафе и ресторанах, партнерах программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.
1: Доставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
2: Кэш-можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Везде хит. Возможность получить подарки, которые актуальны всегда. После сигнала нужно было отправить слово «Везде хит» в мессенджер Макса. Сегодня победит 17-е по счету сообщение, и его отправила Кристина из города Нижний Новгород. Кристина появляется в эфире. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Всем привет.
1: Да, привет-привет. Ну что, Кристина, вы готовы к получению подарка? Ну, конечно,
2: да,
1: вы готовы, конечно. Мы рассказываем, что вы получаете. Итак, «Везде хит» на парфюмерию и косметику. Вау. А значит,
2: классно.
1: Благодаря радио Хит FM вы сможете обновить любимые ароматы и бьюти-новинки в одном из известных магазинов. Поэтому еще раз мы вас поздравляем от всей души.
2: Спасибо большое.
1: Вам спасибо. Друзья, «Везде хит» на Хит FM в любое время. Ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте свои подарки.
0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф. В Москве 7 часов вечера.

Софи Такер на Hit FM и Барселона. Не знаю, как там в Барселоне, у нас в Москве кайфово, это правда, почти лето. Еще пара дней точно будет хорошо, потом холоднее, но это ладно, переживем. Кстати, друзья, кстати, есть у нас группа в Максе, вы знали? Если не знали, то теперь в курсе. Там самые горячие новости в нашей группе, в нашем канале, так будет правильнее сказать. Про звезд в том числе. Например, про двойника Дженнифер Лопес. Та-дам! Нашлась очень похожая девушка. В общем, зайдите, посмотрите. Канал Hit FM в Максе. Мы всех приглашаем.

0: Реклама.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» / «Автокредиты» на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь

0: умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Это Дэниэль Полтер на Hit FM и Crazy All My Life. Впереди дабл-трек, двойная порция музыки одного артиста, группы или диджея, герои этого вечера, этого четверга, 17 сентября. Проект Avalon и Rockstan. Не пропустите.

0: Погода на Хит FM.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 19, по ощущениям плюс 18. Ветер отсутствует, в городе штиль, и влажность при этом 40%. Ночью предстоящие плюс 13, небольшие дожди, завтра тоже осадки и плюс 19.
0: Реклама.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Центр управления «Мы дома».
7: Ого! Откуда это небесное тело?
6: Из нашего фитнес-центра.
7: А этот маленький спутник?
8: Из нашей школы.
7: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
8: Мы за ресторан.
7: Тогда начинаю отчет. 10.
9: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
11: Как накормить 30 человек одним пирогом? У пекарни «День пирога» есть решение. Пирог на 4 килограмма. Удиви и накорми. Доставляем горячими. «День пирога» с заботой и удовольствием. Закажи на сайте или по телефону. ИП Мухачев Сергей Геннадьевич. ОГРН НП 326-547-600 049 873.
12: Московская неделя моды. С 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», «Фестиваль короткометражек», «Показы дизайнеров», «Место проведения», ВЗ «Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор «Фонд моды» при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ». «Хит-ФМ».

0: Kid News. Здоровье.
1: Регулярное употребление темного шоколада позволяет снизить риск развития депрессии в пожилом возрасте. Японские ученые оценили состояние ментального здоровья около 3000 японцев старше 70 лет, а также выясняли, как часто и долго добровольцы употребляют шоколад. Оказалось, что у тех участников исследования, кто ел темный шоколад регулярно более 2 лет, вероятность симптомов депрессии была на 38% ниже, чем у тех, кто употреблял другие виды шоколада. Эксперты также напомнили, что темный шоколад содержит антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений и снижают уровень окислительного стресса. Однако не забывайте, что одним шоколадом сыт не будешь, а потому включайте в свою жизнь спорт и другие полезные привычки, которые никогда не будут лишними. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM, 19.34 в Москве. Впереди у нас дабл-трек. Герои этого вечера, чьи две работы мы послушаем далее. Это проект Avalon и Rockstan. Парни сумели раскрутиться благодаря рилсам. Сперва они кидали свою музыку туда, и их заметили. Миллионы лайков в итоге, миллионы просмотров и, конечно, миллионы прослушиваний. Итак, Avalon и Rockstan. Впереди две их работы. Первая — Something to Believe In. И песня под номером 2 — Vertigo.

0: Реклама.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимур, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
14: Эргоферон.
15: Мы всей семьей им лечимся.
14: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
16: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один.

0: Препарат 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до

0: От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru.
1: Введение акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8 499 579 7799.

0: Это Офенбах на Hit FM и Miles Away. Впереди Тедди Свимс. Падает, Тедди падает в главном хитовом чарте. Уже 15-я строчка. Перспективка так себе, надо сказать. Нужно спасать, нужно голосовать на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Голосовать за песню «Mr. Know It All».
1: Hit FM. Реклама.
2: Никуда не спешить. Успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте... Слышите это?
4: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
3: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
5: Улица Петровича, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
6: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартира с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
7: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Хит FM 8-499-579-7799. «Хит FM».
8: On va danser. Le rosé est bonbon, comme mon accordéon. On va rêver. Mon cœur bat la chamade. Je dansais, il me tape.

0: радио Hit FM.
1: Тейм Импала на Hit FM только что и работа Loser. Начало 9 в Москве. Самое время провести хиты без правил.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.
1: Всем привет! Это музыкальный баттл, в котором примут участие крутые новые песни. Их две. И биться они будут в этом часе за место в нашем плейлисте. Вам, друзья, нужно решить, кому отдать победу. Поэтому заходите в группу Hit FM ВКонтакте для того, чтобы проголосовать. 30 минут есть у вас в запасе. Под номером один с нами сегодня группа Le Sserafim. Песня Made by Night. Le Sserafim, Made My Bay. Еще раз, Made by Night. Под номером один, под номером два. Люки Ли и The Magician, Knife in the Heart. Уже 20.06 в Москве, мы стартуем.
0: Хиты

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Приложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО «А7 Агент». ОГРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: правил. Хиты без правил.
1: Хиты без правил на Хит-ФМ 2021 в Москве. Музыкальный баттл с участием лучших мировых новинок. Пусть в итоге победит сильнейший свежий трек. Все решит голосование в нашей официальной группе ВКонтакте. Поэтому проходите, голосуйте. Под номером 1 группа Ле Серафим и работа Made by Night. Продвигаемся дальше. На очереди фрагмент новой песни под номером 2. Называется она «Knife in the Heart». Это Люки Ли и The Magician. Уже 20:21 в Москве. Мы вернемся скоро.
0: Хиты без правил. Погода на Хит-ФМ.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 19, по ощущениям плюс 17. Ветер по-прежнему отсутствует, и штиль абсолютный в городе. Влажность 40%, ночью будущие небольшие дожди, плюс 13. Завтра в Москве плюс 18, плюс 19.
0: Реклама.
2: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
3: Можно без расследования. Автомобиль.

0: Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
1: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Саммит моды «Брикс Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
4: Категория 6+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: поеданию вредных продуктов в неадекватном количестве. Это провоцирует набор лишнего веса и ухудшение здоровья в целом. Однако, как оказалось, заедать стресс можно и полезными продуктами, которые будто созданы для этого. Так, российские диетологи рассказали, что бороться со стрессовыми состояниями и питать мозг помогают жирная рыба, снижающая уровень кортизола, орехи, цельнозерновые продукты, семена, богатые витамином В и темный шоколад, стимулирующий выработку гормонов удовольствия. Не помешают также зеленые овощи и ягоды, вроде клубники, малины и черники. А еще не стоит забывать хотя бы о минимальной физической активности. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил.
1: Хиты без правил на Хит FM финал. Весь час в нашу официальную группу ВКонтакте приходили ваши голоса в пользу двух новых песен. Боролись эти самые песни за место в плейлисте. Место лишь одно, и займет его тот свежак, за который вы проголосовали более активно в нашей группе ВКонтакте. Очень скоро подсчет голосов не пропустите. Но перед этим еще раз послушаем фрагменты новых песен. Первая называется Made by Night. Это Ле Серафим. Такой классический кей-поп. Ле Серафим, Made by Night, под номером один, под номером два. Люк Ли, The Magician, песня Knife in the Heart. Что мы с вами имеем? Имеем Ле Серафим под номером один и Люк Ли вместе с Маджишеном под номером два. Кто же победил? Какой трек вышел, выйдет, вернее, в финал и получит уникальное право прозвучать целиком на Хит FM в этом часе? Совсем скоро мы это узнаем, вот буквально через минуту. Но перед этим давайте-ка с голосованием разберемся. Для этого посмотрим в группу Хит FM ВК, где и проходило голосование. С разницей в 9 голосов. Сегодня в четверг, 17 сентября, в нашем муз-баттле побеждает песня Knife in the Heart. Knife in the Heart. Люк Ли, The Magician. Вот имена финалистов, победителей. Мы их поздравляем, им респектуем. И вам, конечно, тоже респектуем, потому что вы сегодня проявили активность и очень хорошо проголосовали. Соответственно, вот эта клевая песня победила сегодня. Супер. Knife in the Heart. Люк Ли, The Magician. Слушаем их далее.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.

0: bet.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов. 250 миллилитров. Цена пока.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. НПРО Дефис окна.ру.

Очень красиво, очень стильно, очень хитово, само собой. Great Expectation, Сиена Спайро на Hit FM. Мы продолжим хит нон-стоп до финала этого часа. Алекс Уоррен и суперхит Fever Dream. А сразу после песня Элли Голдинг, которую мы давненько не встречали здесь на Hit FM. Вот, наконец-то, встретим. Называется Burn, Элли Голдинг. Очень скоро. Hit FM.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: шоу Hit FM.
1: Всем привет, это большой релиз, час четвертый. Мы с вами переходим в специальный хит-парад. Здесь мониторим чарты других стран. Каждый вечер новая страна, свой музыкальный топ. Сегодня в четверг будем изучать хит-парад Канады. Стартуем с 31 места. Тут певица, которую за океаном очень любят, активно слушают ее треки. Это Оливия Родриго, Drop Dead, номер 31.
0: Чарт спешл.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
4: Имеется противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
9: ООО РВВ. ОГРН 124 77 00 47 19 19. Московская область.

0: области. Городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
0: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес 0+.

Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. У нас специальный хит-парад в самом разгаре. Сегодня изучаем чарт Канады. Впереди 20-я строчка. Тут популярный в этом сезоне диджей-продюсер Хугел со своей летней музыкой. Да, пусть лето будет больше в музыке, в треках прежде всего. Итак, Хугел, Jamaican Bam-Bam, номер 20 в Канаде. Чарт спешл.

0: Погода на Хит FM.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно, с прояснениями, по ощущениям плюс 18, на самом деле плюс 20. Ветер слабо идует со скоростью 1 метр в секунду. И давление 743 миллиметра ртутного столба. Ночью будущий плюс 13, дожди, завтра плюс 19.

0: пешие прогулки существенно влияют на улучшение нашего здоровья и физической формы в целом. Однако многие явно переоценивают важность пройденной дистанции и не учитывают качество такой мини-тренировки. Авторы сразу трех научных исследований совсем недавно доказали, что быстрая ходьба может быть более полезной, чем преодоление классических 10 тысяч шагов. Их выводы говорят о том, что для сердечно-сосудистой системы и мозга лучше пройти меньшую дистанцию в высоком темпе и без остановок, чем размеренно, но считая каждый шаг. Дополнительно это существенно экономит время. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на HitFM.ru.

Это большой релиз на Hit FM. Всем привет! Мы продолжаем специальный хит-парад, который посвящен Канаде, их музыкальному топу. Как насчет новиночки? Как известно, новинки мы с вами любим, особенно ее свежие песни. Зовут ее Майли Сайрус. Не так давно поп-дива выпустила свежий трек, и он сразу попал в чарты не только Канады, но и соседних стран, в том числе, да и европейских стран. Думаю, что и к нам попадет рано или поздно. Называется Buzz Persuade, Майли Сайрус, Канада, номер 11. Chart Special. Let's go.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Кэш можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

Hit FM. Это большой релиз, чарт спешл и лучшее из хит-парада Канады. Ишные треки были замечены и там. Более того, на весьма высоких позициях. Вот, например, на втором месте. Тут трек Rise Slow. Это Kimo Sounds. Говорят, за этим проектом скрывается парень из Марокко. Да, именно он создает музыку с помощью искусственного интеллекта. Ну вот, получился такой классный трек, который попал в хит-парад Канады и сразу на второе место.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Знаменитая поговорка, будто все дороги ведут в Рим, оказалась исторически неточна. И это доказали ученые из Дании, которые создали цифровую модель дорожной сети Римской империи. Они проанализировали около 300 тысяч километров путей и отметили, что римские инженеры действительно стремились прокладывать прямые маршруты. Но делали это лишь там, где позволял рельеф. Преимущественно на равнинах Западной Европы, где небольшие античные поселения со временем превратились в крупные мегаполисы. Например, Париж, Мадрид или Лондон. Однако в горных районах дороги неизбежно извивались для обхода крутых склонов, ведь античные технологии тогда не позволяли масштабно менять природный ландшафт. Ученые также отметили, что для дальних расстояний римляне чаще полагались на речной и морской транспорт. А вот сухопутные пути были важны преимущественно для связи между внутренними областями империи. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Шакира и Бёрнабой. Дай-дай.
1: Второе место.
2: Tempo City. Self-Aware.
1: Первое место.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и

Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

0: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Кино. Попасть на роль в театре и кино бывает весьма непросто даже профессиональным артистам. Что уж говорить о животных. Однако кастинг в одной из театральных постановок современной интерпретации оперы Моцарта в Нью-Йорке все же удивил многих. Дело в том, что прослушивание проходили самые настоящие змеи. А актриса театра лично оценивала каждую рептилию и ее артистичность, потому что именно она выступит в роли заклинателя змей в постановке. В итоге на роль взяли самку удава по кличке Принцесса, а дублершей назначили бурую змею Налу. Трюков от рептилий не потребуется, а вот прилично вести себя на площадке и никого не кусать – обязательно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro.

0: Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

выбрать новую пару обуви. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Практически каждый человек знает, что собаки породы чихуахуа обладают надменным взглядом и весьма вспыльчивым характером. А ученые из Америки совсем недавно смогли разобраться в причинах такого поведения. Эксперты сравнили ДНК этой породы с другими образцами псовых и нашли в них цепочки с примесью генетики диких койотов. Какие именно черты порода унаследовала от своих предков, пока неизвестно. Но вполне возможно, изящные маленькие собачки – это только внешняя оболочка, под которой скрывается характер настоящего дикого зверя. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит-ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

0: Игрушки делают человека счастливее и влюбленнее. По словам британских ученых, после нескольких минут поглаживания и спокойного разговора с кошками у людей повышается уровень окситоцина, гормона любви, также связанного с социальными связями, доверием и снижением стресса. Подобные изменения в организме проявляются также, когда кошки забираются к вам на колени или просто сидят рядом с вами и мурлычут. И чем больше времени кошка проводит рядом с человеком, тем сильнее заметна подобная реакция. Получается, что если вам не хватает любви и спокойствия, особенно после тяжелого рабочего дня, то срочная кототерапия поможет исправить эту ситуацию. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Шакира и Бёрнабой. Дай-дай.
1: Второе место.
2: Темпа Сити. Self-Aware.
1: Первое место.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: News. Технологии. Ученые уже много лет изучают работу человеческого мозга, и совсем недавно команда исследователей из американского Стэнфорда провела весьма спорный, но интересный эксперимент. Инженеры вырастили в лаборатории ткани человеческого мозга, после чего буквально поселили их в черепах генно-модифицированных мышей, у которых не развивались области, отвечающие за когнитивные функции и память. Отмечается, что эксперимент не сделал мышей сверхумными, а манипуляция хоть и вызвала споры этического характера, зато позволит в лабораторном условиях следить за работой нервной системы в рамках целого работающего организма. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».